Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейской археологии. В 2020 году не было недостатка в новостях библейской археологии, несмотря на ограничения из-за COVID-19, которые отменили почти все запланированные в Израиле раскопки. Тем не менее, в соседних с Израилем странах был сделан ряд важных открытий. Например, в северном Курдистане, в Ираке, на скалах вдоль искусственного канала итальянские и курдские археологи обнаружили 7-метровые, выбитые в камне, изображения ассирийского царя в окружении 7 богов, стоящих на спинах священных животных. Ученые сделали вывод, что здесь изображен царь Саргон II, правивший с 722 по 705 год до нашей эры и завоевавший Северное царство Израиля, о чем мы читаем в 4 книге царств. Скорее всего, канал, где был найден рельеф, был вырыт израильтянами, порабощенными Саргоном II. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.

0: Георгий Федотов писал в 1937 году. Только что закончившийся в Оксфорде Всемирный конгресс христианских церквей осудил войну с такой силой, с какой она, быть может, еще не осуждалась никогда, во всяком случае ответственными представителями церквей. Война предполагает принудительную вражду, дьявольское надругание над человеческой личностью и беспредельное искажение истины. Война представляет особенное выражение власти греха в этом мире, вызов правде Божией, открытой в Иисусе Христе распятом. Никакое оправдание войны не смеет скрывать или преуменьшать этого факта. В те дни, когда текст обращения вырабатывался и принимался единогласно на христианском конгрессе, генерал Франко бомбардировал Мадрид, и Япония без объявления войны воевала с Китаем. Война локальная все время тлеет или вспыхивает кострами, и при массе горючих материалов, накопившихся в мире, грозит всеобщим пожаром. И вот насколько единодушно отношение к войне современной христианской совести. Настолько неуверенно и смутно ищет она путей спасения от войны. Исхода нет. Вне того внутреннего морального преодоления войны, при котором она делается психологически невозможной. Утопия? Во всяком случае, такое движение в социальной морали существует. Оно крепче, чем когда бы то ни было, наряду с таким же ростом милитаристической этики. Здесь происходит водораздел современного нравственного сознания. В помощь этой растущей совести должны быть поставлены политические средства. В зловещем тумане рождается новый 1938 год. В тумане, насыщенном испарениями прошлых, настоящих и будущих войн. На двух концах мира война уже свирепствует. В половине Европы к ней готовятся. Как к торжеству, как к пиру. Ей молятся как Богу, верховному божеству новой языческой нации. И все без исключения народы вооружаются. Хотя многие из них проклинают войну своими неизбежными вооружениями, приближая ее взрыв. Темно и жутко. Воздух такой удушливый, что нечем дышать. Когда начинаешь допытываться, от чего это, что особенного случилось, то видишь, что это поднимаются и душат испарения близкой войны. Чувствуешь физически, на губах, в ноздрях противный вкус и запах крови. Кровь, она волнует и возбуждает тех, кто никогда ее не видел, и только слышит ее голос в жилах. Освобожденная, она свертывается и вызывает тошноту. Только очень юные и слепые могут сейчас мечтать о подвигах. Нас тошнит при воспоминании о войне. Даже «Илиада» и песнь о Роланде пахнут бойней и мясной лавкой. А волна крови уже подходит. Уже плещется о Пиренеи, вот-вот прорвет плотины и затопит нас.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Деяния апостолов.
1: Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли. И нас провожали все с женами и детьми, даже за город. А на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. И, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него. У него были 4 дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если кто-то в церкви не согласен с твоим мнением о трактовке какого-то места в Писании, значит, он еретик, и тебе больше не стоит с ним иметь ничего общего. Увидишь снова – не здоровайся и убегай, а то вдруг заразишься.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

Опросы показывают, что уровень тревожности населения достигает максимальных значений. И это неудивительно. Каждое утро перед тем, как открыть новости, невольно съеживаешься. Тем не менее, Господь обещает нам удивительную силу для победы над страхами. Надеясь на Бога, мы сможем не бояться зла. Но такая надежда — не мимолетная эмоция. Скорее, это духовная дисциплина.

0: Время подумать.
1: Есть совы. Совы поздно ложатся. Есть жаворонки. Жаворонки рано встают. А есть хорьки. Хорьки – это те, кто всегда хотят спать. Мне кажется, сейчас сезон школьников. Да, сезон хорьков. Каждое утро в каждой квартире. И по дороге в детский сад и школу тоже. Есть мнение, что на самом деле никто не любит рано вставать. Может быть. Но зато большинству нравится чувство, которое испытываешь, когда просыпаешься пораньше. Мне кажется, это как с тренажерным залом. Иногда тащишь себя в тренажерный зал через силу, а потом оттуда выходишь победителем. Я сделал это. Вот точно так же, наверное, и с ранними вставаниями. Это сложно. Но зато потом такое чувство собственного, не то чтобы достоинства, но такое вот благодарность самому к себе. Что ты сделал это, ты встал пораньше. Ты так спокойно все успел. А вот как сделать так, чтобы ранние подъемы перестали быть каторгой, а стали простыми и приятными? Какую такую мотивацию нужно получить, чтобы встать пораньше легко? Говорят, что хорошо помогает, прежде чем вечером заснуть или прежде чем ложиться спать, помогает четко сформулировать себе свои завтрашние намерения. То есть, так или иначе, мы все-таки смещаемся к планированию. То есть, если ты с вечера четко понимаешь, зачем тебе утром встать пораньше, тогда все у тебя получится. Правило может быть хорошее. Насчет практики, наверное, я бы поспорила. Я же не одна такая. Сейчас, пожалуйста, подарите мне улыбку те, кто, это, наверное, все-таки к женской части аудитории обращаюсь, те, кто вечером себе говорил, все, утром встаю пораньше, мою голову. Утром просыпаешься и понимаешь, да ладно, нормально, и так сойдет. И вроде бы цель-то была сформулирована с вечера. Конкретная такая цель. Все равно не помогло. Тогда есть еще один способ. Будильник ставить как можно дальше от кровати. Настолько дальше, чтобы примерно возле ванны и возле зубной щетки он лежал. Утрированно, конечно, но доля смысла в этом есть. Если очень тяжело проснуться, надо каким-то образом, даже в бессознательном состоянии, затащить себя в ванну и начать чистить зубы. Вот, то есть, ты еще не проснулся, уже не понял как, но чистишь зубы. Потому что именно эти нехитрые телодвижения приводят организм в состояние бодрствования. После того, как зубы почистил, даже если обратно вернешься в постель, уже не заснешь. Все. Нет, не получится, даже можете не стараться. Ну и еще из правил хороших сразу переодеться. Снять с себя то, в чем вы спали. Одеть что-то не менее комфортное. Не надо сразу в латекс. Что-то комфортное, но другое. Не ночное. Говорят, на самом деле очень многие вопросы решает ранний подъем и поменьше соцсетей. Да, тут ведь какой соблазн. Ранненько проснулся, время есть, сделал себе кофе или что ты там любишь по утрам и давай в смартфончик. Оглянуться не успел, зачем вставал? Получается, за тем, чтобы посмотреть на жизнь фактически незнакомых тебе людей. На эту жизнь ты посмотрел, а своей заняться не успел. Обидно же?
0: Вы подумали? А мы сказали.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: строчка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Помни Иисуса Христа, потомка Давида, воскресшего из мертвых, как гласит радостная весть, которую я проповедую. Ради нее я в беде, даже в цепях, как преступник, но Божью весть в цепи не заковать. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они в единении со Христом Иисусом получили спасение вместе с вечной славой».
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Сергей Поварницын, пастор церкви «Новый Завет», Пермь.
1: Хочу поделиться сегодня с вами словом ободрения, записанного у пророка Исаия. В 59 главе, в 19 стихе написано: «Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Мы сталкиваемся в нашей жизни с проявлением зла. У нас есть враги. Наш враг – дьявол, наш враг – бесы, болезни, и коронавирус – это тоже враг. И мы можем столкнуться с таким течением и с таким давлением врага и влияния на нашу жизнь, что нам кажется, что самим не устоять. Давайте будем помнить, что есть дуновение Господа. Это Дух Святой, это сила Божья. Когда мы противостоим врагу, Бог желает, чтобы мы побеждали, и мы не остались одни. Сила Божья будет действовать через Церковь Божью, если мы будем исполняться Святым Духом. Апостол Павел говорит в послании к римлянам такие слова: «Ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни силы, ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе». Братья и сестры, Бог не просто смотрит на нас, Он не просто наблюдает за нами, Он не просто присутствует в нашей жизни, но Он на нашей стороне. Если Бог за нас, то кто против нас? Никто не сможет противостоять Церкви Божьей, если мы действуем в силе и помазании Святого Духа. Будем ожидать чудес от Господа и будем ожидать победы Его. Пусть Господь благословит нас.

Это «Свободное радио», друзья. С вами Катя. Бывает, что поставленная перед нами задача выглядит просто неподъемной. Кажется, ну кому это вообще под силу? Я никогда этого не делал и сделать не смогу. А потом берешься и мало-помалу, шаг за шагом делаешь. А потом оглядываешься назад и удивляешься. Ничего себе, сколько сделано-то! А дело всегда выглядит невозможным, пока его не начнешь делать. Так что не бойтесь начинать, даже если это что-то большое. Маленькими шагами совершаются большие дела.

0: быть достоин ты.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Я просто художник, хватаясь руками за музу. Цветочная поляна или грязная лужа. Бояться непонятым быть, по течению плыть просто. Сложнее сквозь терник с

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда молишься, не веди себя как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю. Они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.
2: Вы слушаете «Свободное».

0: О, Надюш, какой у тебя телефон классный. Новая Nokia.
1: Ого. А, это ты? Да, это Костик подарил.
0: О, у тебя и ноутбук новый. Можно взглянуть?
1: Пожалуйста.
0: Слушай, отличная машина. Я вот себе как раз присматриваю. Дорого такой стоит?
1: А, не знаю. Это Толик мне подарил.
0: Крутые у тебя друзья, однако. Такие подарки дарят.
1: Они за мной ухаживают. Вот вчера с Костиком в ресторане были, а завтра с Толиком идем в клуб на VIP-презентацию.
0: Подожди, я что-то не понял. Ты что, с двумя парнями встречаешься?
1: Не с двумя, а с тремя. Но Миша странный какой-то. Просто не знаю пока, кого выбрать.
0: Нормально. Поэтому... А по каким критериям ты выбираешь, кто из них тебе подойдет?
1: Ну, прежде всего я смотрю, конечно, чтобы парень был симпатичный. Костик – лапочка. Толик – такой милый. Ну, а Миша вообще красавчик, только странный какой-то. Говорит, что внешность не главное.
0: Да, конечно, не главное.
1: Не перебивай, это еще не все. Так вот, дальше я смотрю, есть ли у парня отдельная квартира, машина, работа хорошая. Костик, он в американской компании работает и живет в центре. А Толик вообще топ-менеджер. У него такая крутая машина. У Миши какой-то, ну, какой-то бизнес с отцом, не знаю точно. Хотя он странный какой-то. На метро ездит и про свою зарплату ничего мне не рассказывал.
0: Надя, ну это все про деньги, а как же любовь?
1: Я девушка практичная, а в условиях современной жизни, кризиса, это вообще принципиальный вопрос. А любовь можно легко измерить.
0: И как это интересно?
1: Дорого не только внимание, но и подарок. Это мой личный опыт. Вот Костик вот мне телефончик купил, Толик ноутбук, а Миша странный какой-то. Ничего пока не подарил, только стихи пишет. Кому нужны его стихи?
0: Ну ладно, Надя, про материальную сторону я все понял. Это все хорошо, конечно, там подарки, клубы, рестораны. Ну а как же характер? Ну вот такой вот тебе простой вопрос. На кого из своих поклонников ты можешь положиться в беде? Кто из них первым откликнется, чтобы помочь?
1: Ну, месяц назад мама лежала в больнице, и мне нужна была помощь. У Толика каждый день были совещания допоздна. Костик на второй день в командировку укатил. А Миша странный какой-то. И продукты в больницу привозил, и мне помогал, и с мамой подружился. Даже веселил ее, чтобы ей не грустно в палате было. Получается, что Миша.
0: Скажи, а кто из них будет тебя утешать, если ты будешь расстроена?
1: Вот на прошлой неделе был такой день. Ужасный день. Каблук сломала, на работу из-за этого опоздала. От начальницы нагоняй получила. Вечером с мамой поссорилась. Ну и что ты думаешь? Да Толика, как всегда, не смогла дозвониться. Все время была занята. Костик сказал, наплюй, все ерунда, поехали лучше в клуб. А Миша вот странный. Представь, полчаса мои жалобы слушал, потом еще полчаса успокаивал. Опять получается, что Миша.
0: И последний вопрос тогда. Кто из них за тебя молится?
1: Молится? Ты что, Гриша, они же неверующие. Костик говорит, что вера для слабаков. А Толик все книжки по философии перечитал. Он знаешь, сколько знает? А Миша, он...
0: Это который странный такой?
1: Да не странный он никакой совсем. Он единственный, кто всегда рядом, когда мне нужна помощь. Или когда грустно, или я не понимаю, что происходит в моей жизни. Гриш, кажется, я знаю, кого выбрать.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, друзья. И сегодня я хотел бы поговорить о такой теме, как «О чем стоит говорить, когда, казалось бы, не о чем говорить?». Сегодня я хочу поделиться с вами несколькими идеями для разговоров в путешествиях. Часто у семейных пар, особенно после продолжительного периода совместной жизни, приходит ощущение, что поговорить как будто и не о чем. А где же говорить, как не в отпуске? Особенно в поездке. Это идеальное время для хорошего разговора. Обсуждая простые вопросы, вы создаете новые воспоминания и заново открываете себя друг другу. Так что действуйте. Какие вопросы вы могли бы обсудить? Первое. Что хорошего в том, как мы сейчас живем? Какой комплимент ты хотела бы услышать от меня? Какая у тебя тайная сексуальная фантазия? Ты предпочитаешь, чтобы тебя все боялись или любили? Что самое приятное я сделал или сделала для тебя за последнее время? Какая книга оказала наибольшее влияние на твою жизнь и почему? Ты бы предпочел или предпочла провести ночь в роскошном гостиничном номере или в кемпинге в окружении красивых пейзажей? Какую пищу ты никогда не будешь есть ни при каких обстоятельствах? Что бы ты отказалась или отказался сделать даже за $1 000 000? Ты бы предпочел или предпочла иметь неограниченный международный билет первого класса или чтобы никогда не пришлось платить за еду в ресторанах? Какой профессией ты всегда восхищался или восхищалась? Что тебя пугает в старости? Думаешь, мы достаточно времени проводим вместе? Что ты хочешь, чтобы мы сделали, чтобы улучшить наш брак в этом году? Назови 5 вещей, за которые ты благодарен или благодарна. Что для тебя значит дружба? Ты предпочитаешь закаты или рассветы? Почему? Как бы ты провел или провела время, если бы электричество отключилось на 24 часа? Опиши свою идею идеального свидания. Тебя пугают или вдохновляют перемены? Если мы когда-нибудь застрянем в нашем браке, ты пойдешь к консультанту? Ты бы предпочел или предпочла иметь лучший дом в плохом районе или худший дом в хорошем районе? Простые темы, простые разговоры, но они сохраняют ваши чувства, они сохраняют ваши отношения, они строят глубокий фундамент. Я желаю вам счастливых супружеских отношений. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

изглажена. Английский инженер Эдвард Нейрн в 1770 году изобрел ластик для карандаша, когда по ошибке взял вместо хлеба кусочек латекса. В те времена карандашные записи на бумаге стирались с помощью хлеба. Нейрн увидел, что латекс стер пометку без следа. Остались только резиновые крошки, которые легко сметались рукой. Наши самые худшие ошибки тоже могут быть легко удалены. Господь, хлеб жизни, изгладил их ценой собственной жизни и пообещал, что никогда не вспомнит ни одного нашего греха. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну», — сказал он. Удивительное решение проблемы и притом совершенно незаслуженное. Многим трудно поверить, что все прошлые грехи могут исчезнуть навсегда, как туман. Неужели Бог, который знает все, так легко их забывает? Именно это происходит, когда мы принимаем Иисуса Христа своим Спасителем. Небесный Отец обещает простить наши грехи и больше их не вспоминать. Мы получаем свободу и можем двигаться вперед. Больше не отягощенные прошлыми ошибками, мы становимся свободными и чистыми, чтобы служить Ему сейчас и в вечности. Да, последствия грехов могут остаться, но сам грех Бог изглаживает совершенно, призывая нас вернуться к Нему для чистой новой жизни. Лучшего способа стирания просто не существует. Господь, удали мои прежние грехи, изгладь мое прошлое для новой жизни в Тебе. Помоги мне понять реальность Твоего прощения и радостно жить в нем.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Библейская кухня.
1: Ступай к стаду и выбери двух козлят. Я приготовлю их повкуснее, как любит твой отец, а ты отнесешь ему, чтобы он поел и дал тебе свое предсмертное благословение. Иаков принес козлят, и Ревека приготовила их повкуснее, как любил Исаак. Потом дала Иакову мясо и хлеб.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. В книге «Бытия» мы читаем о том, как Ревека, для того чтобы ее любимый сын Иаков получил отцовское благословение, приготовила для его отца кушанье. Сегодня мы тоже попробуем приготовить такое блюдо. Для тех, кто не хочет использовать козлятину, ее можно вполне заменить телятиной. Возьмите чуть больше килограмма бескостной телятины, 2-3 мелко нашинкованные луковицы средней величины, 1 зубчик измельченного чеснока, чашку винного уксуса, чашку воды, 10-12 цельных зернышек перца, столовую ложку соли, 2-3 лавровых листа, чайную ложку семян тмина, сахара и 3 столовые ложки масла для жарки. Выложите мясо в стеклянную или другую огнеупорную посуду. Добавьте чеснок и лук. Все оставшиеся ингредиенты, кроме масла, выложите в кастрюльку, доведите до кипения и вылейте на мясо. Поставьте в холодильник на день или даже на сутки. Выньте телятину из маринада, обсушите бумажным полотенцем, налейте масло в сковородку и обжарьте мясо со всех сторон. Добавьте маринад и тушите на медленном огне еще 2 часа или столько, сколько понадобится для готовности. Ревекка знала, что делала, когда готовила это блюдо. Оно было таким вкусным, что с его помощью было несложно украсть отцовское благословение.
0: Благословенные вам трапезы, друзья! Библейская кухня.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 10 октября 1903 года закончила свой земной путь Эмма Ревел Муди, жена одного из самых известных евангелистов XIX века, Дуайта Л. Муди, которую называли внутренним стержнем успеха его служения. Ее спокойствие и аккуратность в финансовых вопросах уравновешивали импульсивную и эмоциональную натуру мужа. Их брак продлился 37 лет, вплоть до смерти Дуайта Муди в 1899 году. Эмма пережила своего мужа всего на 4 года. Сам Муди часто признавал, что не смог бы совершать свое служение без тихой силы своей любимой жены. Эмма родилась в Лондоне в 1843 году, а в возрасте 6 лет перебралась вместе с родителями в Чикаго. Со своим будущим мужем она познакомилась, когда ей было 15 лет, во время занятий в миссионерской школе, где он трудился. Вскоре Эмма стала волонтером в евангелической организации Муди. Когда ей было 17, они обручились. В 19 поженились. А в 21 Эмма стала матерью. Дуайт Муди был пламенным евангелистом, и Эмма часто сопровождала его в путешествиях. Вплоть до последних лет жизни у них не было постоянного дома. Эмма Муди с большим удовольствием служила в воскресной школе, а также вместе с мужем основала семинарию для девочек в Нортфилде, штат Массачусетс, школу в Маунт-Херман и Чикагский библейский институт, ныне Библейский институт Муди. Она умерла в возрасте 61 года в Нортфилде, штат Массачусетс. Книгу о жизни и служении Эмме Ревел Муди под названием «Небесная судьба» написала уже в 20 веке ее внучка Эмма Муди Пауэлл.
3: След в истории.

0: Привет, друзья! С вами Катя. В послании евреям сказано: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Такие слова каждому из нас говорит Господь. Не так давно я узнала, что человека на всю жизнь может сильно ранить и лишить уверенности в себе усвоенное в раннем возрасте ощущение оставленности, отвержения. Может быть, еще и поэтому так важно каждому из нас не забывать, что наш Небесный Отец никогда не оставит нас и никогда не покинет. Он это обещал и не раз. «Даже если земная мать оставит, я не оставлю», — говорит Господь. Мы бесконечно ценны для Него и можем быть уверены в том, что на нас Он смотрит глазами, полными любви.
1: Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: Кто сможет стать между нами и любовью Христа? Страдания, притеснение, преследование, голод, нищета, опасность, меч? Писание говорит: «За тебя нас каждый день убивают, мы стали словно овцы на бойне». Но во всем этом мы одержали полную победу благодаря тому, кто нас полюбил. И я убежден, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие духовные существа и силы, ни век нынешний, ни век грядущий, ни вышний мир, ни бездна, ничто из всего мироздания не сможет стать между нами и любовью Бога, которую Он явил во Христе Иисусе, Господе нашим.
3: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Авва, Отче. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Святого, вопиющего «Авва, Отче». Послание к Галатам, 4 глава, 6 стих. Если говорить о моем обычном рождении, то я не Божий сын. Я Божий сын благодаря новому рождению, рождению свыше Духом Его. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Послание к римлянам, 8 глава, с 14 по 15 стихи. «Авва» — еврейское слово, обозначающее отца, но оно больше похоже на наше «папочка». Оно имеет милый, личный оттенок. Нам нужно верить, что Бог — наш Авва, наш Отец. Некоторые люди заявляют, что Бог настолько чудесен, что нам даже не следует произносить Его имени. Некоторые, напротив, слишком по-приятельски, слишком небрежно относятся к Богу. Они относятся к Нему как к большому папочке там наверху. Нам следует иметь баланс между этими двумя отношениями. Нам следует знать, что Бог наш Отец, что Он наш Авва. Нам следует понимать, что мы можем иметь такую замечательную близость с Ним, но также важно, чтобы у нас было глубокое почтение и уважение к Нему, чтобы мы никогда не начинали думать о Нем вскользь. Да воззовем мы, Его дети, к нашему Авва, Отцу, и осознаем преимущество этого славного наследия, которое мы имеем в Иисусе Христе, те благословения, которые принадлежат нам благодаря тому, что мы дети Бога. Отец, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса, благодаря которому мы, бывшие некогда чужестранцами, теперь можем называться Твоими детьми. Спасибо, Авва, Отче, за те богатства, которые принадлежат нам в и через Иисуса Христа. Аминь.
1: Свободное радио.

Зинаида Миркина. Можно ли оставаться живым, стоя у распятия? Достоевский подолгу глядел на картину Ганса Гальбейна «Снятие с креста». Глядел и, видимо, измерял глубину своей веры. «От этой картины можно потерять веру», — говорил князь Мышкин. «Как может воскреснуть этот посиневший труп? Какая вообще остается надежда, если лучшее свое создание, смысл всего сущего, не пощажен Богом? Не выдумали ли мы высшего смысла? Не является ли смысл этот гениальной уловкой горемыки, который не в силах смириться с несовершенством мира? И тут мне хочется остановиться и спросить, а что же такое вера? И во что же мы верим? Мы всю жизнь боимся потерь. Но их не избежать. И вот она, тотальная потеря. Перед нами, возле нас, ничего. Творения больше нет. А Творец? Вот тут только мы и подошли к вопросу о Творце. И жизнь нашей души зависит от того, сумеем ли мы обратиться внутрь, туда, где только и обитает Творец.

0: 109 псалом. «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов твоих к ногам твоим. Жезл твоей силы пошлет Господь Сиона, правь среди твоих врагов. В тот день твой народ добровольно пойдет с тобой на битву, облаченный в святые одеяния. Твоя сила будет обновляться каждый день, как утренняя роса. Поклялся Господь и не откажется. Ты священник навеки по чину Мелхиседека. Владыка по правую руку от тебя. Он сразит царей в день своего гнева. Будет судить народы, покроет поле боя их трупами, сокрушит головы по всей земле. Он будет на пути пить из потока и потому вознесет голову».
1: Свободное радио.
2: Привет, это Бугаков, и это «Свобода».

Если вы ищете религию, от которой ваша жизнь станет удобнее и легче, я бы не советовал вам избирать христианство. Вероятно, есть какие-нибудь американские таблетки. Они вам больше помогут. Английский писатель Клайв Стейплс Льюис.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Вместе с Иисусом шла большая толпа. Повернувшись, Он сказал им: «Кто приходит ко Мне, но любит Меня не больше, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть Моим учеником. Кто не несет свой крест, идя за Мной, тот не может быть Моим учеником. Если кто-то из вас хочет построить башню, разве он сначала не сядет и не подсчитает расходов, хватит ли у него средств завершить строительство? В противном случае окажется, что он, заложив фундамент, закончить работу не может. И, глядя на него, все будут над ним смеяться и говорить: «Вот человек начал строить, а закончить не смог». И царь, который собирается на войну против другого царя, должен сначала сесть и обдумать, сможет ли он своими 10 тысячами войска вступить в сражение с идущим на него царем, у которого 20 тысяч. И если нет, то пошлет послов просить о мире, пока тот еще далеко. Точно так же никто из вас не может стать Моим учеником, пока не отречется от всего, что у него есть. Соль — добрая вещь. Но если соль перестанет быть соленой, чем солить пищу? Она тогда ни на что не годна, даже землю ею не удобришь. Ее просто выбрасывают. У кого есть уши, пусть услышит.
2: Твой новый день на свободном.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Дети, в каком бы классе они ни учились, чаще всего восхищаются теми из учителей, кто способен проявить необходимую строгость, ничуть не подавляя при этом своих воспитанников. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Учитель, который в состоянии контролировать класс без применения, что называется, силы, почти всегда любим своими учениками. Почему? Да потому что порядок всегда влечет за собой чувство безопасности. Отсутствие дисциплины на уроке, особенно в младших классах, вызывает у детей чувство неуверенности и дискомфорта. Дети сомневаются, сможет ли учитель противостоять хулигану и забияке. Дети подчас могут быть очень жестоки и чувствуют себя нормально только в том случае, если учитель держит ситуацию под контролем. Во-вторых, у детей очень развито чувство справедливости. Нарушителей дисциплины должно постигнуть немедленное возмездие. Дети восхищаются учителем, который способен создать маленькое государство, основанное на справедливости и равенстве всех его граждан. Как это ни парадоксально, внутри жесткой правовой системы они чувствуют себя уютно. В-третьих, дети любят строгих учителей, потому что хаос нервирует и дезорганизует. Конечно, здорово повизжать, попрыгать и подраться, но лишь 10 минут, не больше. Они быстро устают от шума. Давайте задумаемся, в чем секрет успеха замечательного оркестра, преуспевающей фирмы или футбольной команды, выигравшей чемпионат. А секрет, вернее, один из секретов, несомненно, жесткая дисциплина. Наличие ее на уроке – необходимое условие развития наших детей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Привет, друзья! С вами Катя. Вы заметили, что слово «осознанность» — это тренд современной психологии. Она подразумевает под собой свободу от автоматических шаблонов поведения, мыслей и эмоций. Но модная теория, она совсем не нова. Господь давным-давно сказал это нам устами апостола, что нам необходимо вникать в себя, исследовать свое сердце и понимать, что происходит у нас внутри, чтобы вовремя менять свое поведение. Так что не плывите по течению, живите осознанно, познавая Бога. И в этом вам обязательно поможет свободная.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Пусть неимущий брат гордится, когда Бог его возвышает, а богач гордится, когда Бог его унижает, потому что богатство его так же мимолетно, как полевой цветок. Солнце взошло, опалило зноем, и увял стебелек, цвет опал, и погибла прелесть цветка. Так и богач увянет в самый разгар своих дел».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Бог дал закон через Моисея, а милость и истина явлены через Иисуса Христа. Никто никогда не видел Бога. Только Бог, единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл нам Его».

0: воспарит в небеса.
1: 61-й псалом. Только в Боге покой для души моей. Спасение мое от Него. Только Он мне скала и спасение. Он крепость моя. Я не буду сильно поколеблен. Сколько вы будете еще нападать на человека, крушить его все вместе, словно наклонившуюся стену, шатающуюся ограду? Думают лишь о том, как свергнуть его с почетного места, и радуются лжи. Устами благословляют, а в сердце своем проклинают. Только в Боге покойся, моя душа, на Него надежда моя. Только Он мне скала и спасение, Он крепость моя, я не буду поколеблен. В Боге спасение и слава моя, Он крепкая скала моя и мое прибежище. Надейся на Него, народ, во всякое время, сердце свое пред Ним изливай, ведь Бог — наше прибежище. Смертные — лишь суета, люди — лишь ложь. На весы положи, они ничто. Все вместе легче дыхания. Не надейся на грабеж, краденым не кичись. Пусть богатство растет, сердце к нему не прилагайте. Один раз сказал Бог, дважды я слышал это. У Бога сила, у тебя, владыка, милость, ведь ты каждому воздаешь по делам его.

0: книги Евангелия от Луки.
1: После того, как Иисус сказал народу все, что хотел сказать, он пришел в Капернаум. У одного центуриона был слуга, которым он очень дорожил.

Почему я не пошел к тебе сам? Я считаю себя недостойным. Только прикажи, и мой слуга выздоровеет. Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины, и одному я говорю: «Ступай», и он идет, другому: «Иди сюда», и он приходит. Слуге говорю: «Сделай то-то», и он делает». Иисус, услышав эти слова, удивился и, повернувшись к толпе, шедшей за ним следом, сказал: «Говорю вам, даже в Израиле я не встречал такой веры». А посланцы, вернувшись в дом, нашли слугу уже здоровым.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить. 10 октября. В этот день, в 1976 году, греческий бегун Димитрион Иорданидис преодолел марафонскую дистанцию в забеге от местечка Марафон до Афин за 7 часов 33 минуты. В этом сообщении не было бы ничего удивительного, если бы не возраст спортсмена. Димитриону в тот момент было 98 лет. 2500 лет назад по этому же пути соотечественник Димитриона мчался сообщить афинянам о великой победе греков над персами и, по легенде, принеся весть, упал замертво. Этого, к счастью, не произошло с 98-летним спортсменом. Иорданидис успешно преодолел забег в 42 километра 195 метров, хотя и не быстро по нынешним меркам. Современные марафонцы пробегают эту дистанцию примерно за 2 часа. 30 лет спустя возрастной рекорд Иорданидиса превзошел его собрат по увлечению британец Бастер Мартин. Он пробежал марафонскую дистанцию, когда ему был 101 год. Тем не менее, Димитрион Иорданидис был первым, кто пробежал марафон в таком преклонном возрасте. Как говорит Библия, праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь. Будьте плодовиты для Господа.
2: След в истории.

0: 114-й псалом. «Я люблю Господа, потому что Он услышал мой голос, мои моления. Он услышал меня, и потому буду призывать Его, пока жив. Смерть объяла меня своими оковами, адские муки постигли меня. Я познал бедствие и скорбь. Тогда я призвал имя Господне. О Господи, умоляю Тебя, избавь душу мою. Господь милостив и праведен. Милосерден Бог наш. Хранит Господь простодушных. Когда я изнемогал, Он спас меня. Возвратись, душа моя, в свой покой, потому что Господь был благ к тебе. Ты избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез и ноги мои от падения. Буду ходить пред Господом на земле живых».
1: Свободное радио. Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут брат Олег, город Иркутск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, я всегда в Бога верил. Однажды меня пригласили в церковь. Я пришел, мне понравилось, что там читают Библию. Потом, когда я узнал, что я грешник и погибаю, и что моя единственная надежда – это Христос, вот и, собственно, это и было мое знакомство со Христом. Я покаялся.

Не так давно наткнулась на короткое видео. Мужчина, понятия не имею, кто он, в чем эксперт и почему так уверенно говорил. Говорил он, что если вы утром не заправляете за собой постель, вы обречены на неудачи. Это не про магизм, не про обряды, нет. Скорее про дисциплину, про настрой, про готовность идти прямиком в новый день с его планами, делами, встречами. И, конечно, сразу вспомнился «Маленький принц» с посылом от Экзюпери. Мол, встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Конечно, друзья, не стану учинять допросов, заправили вы сегодня за собой постель или нет. Но вот очень интересно, будете ли вы согласны, как важно утром просыпаться все-таки не впритык, а так, чтобы был запас времени. В окно посмотреть, может кофе выпить, слово полистать. Просто в одну точку посмотреть, подумать, сосредоточиться, а потом начать. Понимаю, что трудно. Трудно вставать пораньше, но очень важно. Очень важно этот новый день не галопом проскакать, как загнанная гончая, а так, чтобы пожить, побыть, всмотреться и вглядеться.

0: золотые библейские стихи.
1: Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Послание к Ефесянам, 3 глава, 16-17 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Костя, здорово. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе, человеческое. Молодец. Иди за Богом, а я за тобой.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
2: «Стань на середину».
1: А им говорит:
2: «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
1: Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
2: «Протяни руку твою».
1: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
3: «Ты Сын Божий!»
1: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его».

0: Научи меня прощать, а не прощаться. Научи меня летать и не сдаваться. Научи меня по течению реки желтые листья. Стаей голубей разлетаются мысли, дым от костра, а мне бы огня. Научи меня шариком воздушным в детской руке. Отпустили и забыли, улетаю в далекие. Вижу солнце, вижу небо по золоту куполов, барабанной дробью шепот непонятно нужных слов. Мне бы веры, мне бы ветра, да не остыть, пепел вретищем покрою, чтобы снова полюбить. За открытыми дверями я и ты, и снова ты. Я люблю тебя, мой ангел, исполнение мечты. Научи меня прощать, а не прощаться. Научи меня летать и не сдаваться. Научи меня думать о вечности. Научи меня честности перед собой. Научи достигать невозможного без оружия, из ничтожного в бой.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Здравствуйте, добро пожаловать в Центр прогностических исследований при нашем научном институте. Проходите.
1: Ага. Ух ты, сколько компьютеров. А что это за программа такая интересная на всех установлена?
0: О, это уникальная в своем роде программа. Она умеет просчитывать информацию о настоящем с учетом внесенных изменений в прошлое и даже способна с большой точностью прогнозировать будущее. Гордость нашего НИИ.
2: Что вы говорите? Угу. А как это просчитывать информацию о настоящем с учетом изменений в прошлое?
0: Ну вот, к примеру, зададим машине следующую задачу.
2: Смирнов. А зачем мы фамилию
0: туда вели? Так, смотрите. Вот тут у нас информация о вашем прошлом, видите?
2: Вот
0: давайте,
2: вот?
0: К примеру, выделим вот это ваше финансовое вложение в 2004 году в акции компании BBB-Prom.
2: Было такое, да.
0: И предположим, что вместо вложения в акции этой компании вы приобрели бы акции вот этой компании.
2: А что за компания-то?
0: И, согласно расчетам, на данный момент ваши дивиденды составляли бы вот такую сумму.
2: Невероятно!
0: Вот так.
2: Класс, еще хочу. А что если... в 93-м вместо того, чтобы поступить в автодорожный, я бы пошел бы в гуманитарный на ИНЯС? С такой задачей справиться?
0: Легко. 1993 год. Поступление в Омский автодорожный институт. Выделяем, удаляем, вводим.

0: меня не было рабочих дней и дней отдыха. Я просто делал и получал от этого удовольствие. Томас Эдисон, американский изобретатель.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 100 нескучных историй. Христос во фраке. У писателя Василия Никифорова-Волгина есть рассказ под названием «Солнце играет». В нем описана реальная история, которая имела место быть в годы расцвета советской власти, развернувшей масштабную антирелигиозную кампанию. Вашему вниманию предлагается фрагмент этого удивительного рассказа. Борьба с пасхальной заутренней была задумана на широкую ногу. В течение всей страстной недели на видных и оживленных местах города красовались яркие саженные плакаты. «Комсомольская заутренняя! Ровно в 12 часов ночи! Новейшая комедия Антона Изюмова «Христос во фраке». В главной роли артист Московского театра Александр Ростовцев. Бездна хохота, каскады остроумия». Большой театральный зал был переполнен. Первое действие изображало алтарь. На декоративном престоле бутылки с вином, графины с настойками, закуска. У престола на высоких ресторанных табуретах сидели священники в полном облачении и чокались церковными чашами. Артист, облаченный в диаконский стихарь, играл на гармонии. На полу сидели монашки, перекидываясь в карты. Зал раздирался от хохота. Кому-то из зрителей стало дурно. Его выводили из зала, а он урчал по-звериному и, подхихикивая, кивал на сцену с лицом искаженным и белым. Это еще больше рассмешило публику. В антракте говорили: «Это цветочки, ягодки впереди. Вот погодите, во втором действии выйдет Ростовцев, так все помешаемся от хохота». Во втором действии под вихри исступленных оваций на сцену вышел знаменитый Александр Ростовцев. Он был в длинном белом хитоне, мастерски загримированный под Христа. И нес он в руках золотое Евангелие. По ходу пьесы артист должен был прочесть два евангельских стиха из заповеди блаженства. Медлительно и священно-действенно он подошел к аналою, положил Евангелие и густым волновым голосом произнес:
1: «Вон мем!»
0: В зале стало тихо. Ростовцев начал читать:
1: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся».
0: Здесь нужно было остановиться и произнести обличительный и страшный по своему кощунству монолог, заключив его словами: «Подайте мне фрак и цилиндр». Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание становилось до того продолжительным, что артисту начинают шикать из-за кулис, махать руками, подсказывая слова, но он стоит, словно в лунном оцепенении, и ничего не слышит. Наконец он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на раскрытое Евангелие. Руки его нервно теребят хитон, по лицу проходят судороги. Он опускает глаза в книгу и вначале шепотом, а потом все громче и громче начинает читать дальше. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артистического его имени, ночная ли тоска по этим гонимым и оплеванным словам Нагорной проповеди, образ ли живого Христа встал перед глазами, вызванный кощунственным перевоплощением артиста, но в театре стояла такая тишина, что слышно было, как звенела она комариным жужжанием. И в эту тишину шли слова Христа: «Вы – свет мира, любите врагов ваших и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Ростовцев прочитал всю главу, и никто в зале не пошевельнулся. За кулисами топали взволнованные быстрые шаги, и раздавался громкий шепот. Там уверяли, что артист шутит. Это его излюбленный прием, и сейчас, мол, он ударит в теме публики таким коленцем, что все превратится в веселый и пляшущий дым. Но на сцене произошло еще более неожиданное, заставившее впоследствии говорить почти всю советскую страну. Ростовцев перекрестился четким медленным крестом и произнес: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Он еще чего-то хотел сказать, но в это время опустили занавес. Через несколько минут публике объявили: «По причине неожиданной болезни товарища Ростовцева сегодняшний наш спектакль не состоится». Стоит лишь начать читать Евангелие или любую другую часть Библии, с первых же строк становится ясно, что эта книга разительно отличается от всех остальных и имеет подлинно божественное происхождение. Ее неземная мудрость и красота покоряет и влюбляет в себя с каждой страницей все больше. И ты восклицаешь: «Вот где правда, и вот чего жаждала душа». Те, кто говорят, что Библия неправдоподобна и полна нелепостей, никогда не читали ее внимательно, а, скорее всего, и вовсе не брали ее в руки. Если подойти к Библии с искренним сердцем, невозможно не признать ее правоты и величия.

0: Петр Мамонов. Идешь ты с полным кошельком, и тут в подъезде по чану стукнули, все отняли, и денег нет. А Святой Дух в твоей душе никто не отнимет. Каждую ночь нужно задавать себе простенький вопрос. Я прожил сегодняшний день. Кому-нибудь от этого было хорошо?
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Fake Voice – это вокальная группа, поющая акапелла и стремящаяся достичь международной известности, сохранив при этом христианскую целостность. 5 участниц этой группы живут в Бирмингеме, где она и была основана в 1989 году. Все они получили строгое христианское воспитание. Вот что вспоминает одна из солисток. Go where I send you. Go where I send you. Oh, oh, go where I send you.
1: Мои первые певческие опыты связаны с церковью. В детстве нам разрешалось слушать только церковную музыку. Мой папа никогда не позволял мирской музыке, как он ее называл, звучать в нашем доме. Как он часто учил с кафедры, никакая песня, которая не признает Иисуса Христа нашим Господом, не может приветствоваться в нашем домашнем обиходе. В нашей семье 10 детей. Отец привез с собой из карибских стран старое банджо, и вот мы собрались вокруг него, он играл на банджо, таким образом возникло много церковных хоров. Были детские хоры, в церквах разыгрывались пьесы, превращавшиеся в мини-оперы, а потом были церковные хоры, юношеские, взрослые, молодежные, создавались квартеты.

0: Блейк Войс поют традиционные песни госпел своего детства, ставшие известными благодаря Махалии Джексон. Однако не отказываются и от коммерческого репертуара. Поют блюз и следуют этнические корни своей музыки.
1: Только потому, что ты христианин, нельзя отказываться от той музыки, которая говорит об общечеловеческом, о радости, смехе, даже о сексуальности. Поэтому Black Voice пришлось расширить свой репертуар. Чтобы гастролировать по всему миру, надо иметь программу гораздо более широкого спектра, и не только церковную. Сэм Кук понял, что не сможет прожить, оставаясь лишь исполнителем госпел, поэтому ему пришлось искать другие пути, чтобы заработать деньги своим пением. Чтобы расширить свой репертуар, они обратились к прошлому, в прямом и переносном смысле, то есть к африканским корням, и отправились в Гану и Кению. Строгий традиционалист может сказать, что группа, исполняющая песни госпел, не должна петь африканские песни или блюз только ради того, чтобы набрать себе аудиторию. Однако Black Voice обращаются к современной мультикультуре. Такой путь позволяет нести доброе слово с концертной сцены. Успех Black Voice не был бы возможен, не будь того трамплина, которым стала для них культура госпел. Ниже приведенное суждение пастора Небесной Церкви Восточного Лондона может показаться упрощенным, однако оно подтверждает, что дух свободы в африканском богослужении, отмеченный еще в XVIII веке, до сих пор жив.
0: «Мы, африканцы, несколько шумноваты и полны радости. В Англии, в англиканской церкви, люди очень сдержаны и консервативны, но это не для нас». Нам надо веселиться, кричать, танцевать и радоваться жизни. Поэтому мы бьем в барабан, танцуем и радуемся.
1: Причины столь разительного отличия между европейскими и африканскими богослужениями очень сложны, однако частично они связаны с общественными нормами. То, что считается приемлемым, в свою очередь сформировалось в ходе исторического развития, ибо правила богослужения в западном обществе — это результат долгой эволюции сознания, длившейся веками.
0: На чернокожих людей, где бы они ни жили, идеология просвещения не оказала такого влияния. Одним из результатов воздействия просвещения на белых людей и их культуру стал разрыв между телом и душой, между разумом и верой, божественным и мирским. Политика и экономика — это одно. Религия — это другое. Возможно, по этой причине чернокожие христиане лучше защищены от разлагающего воздействия коммерциализации, чем их белые.

0: милые собратья. Если европейский дуализм меньше сказался на их культуре, то они могут видеть Бога там, где другие его могут и не заметить. Передача «История христианской музыки» подошла к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать отрывок песни в исполнении Blake Voice «Fragile». А с вами были ведущие Константин Масолитинов
1: и Алена Кравчук.
0: До новых встреч!

0: Через 30 минут прибываем в Варшаву. В Варшаву, граждане, через 30 минут.
1: Извините, а сколько до Лондона еще осталось?
0: Да какого еще Лондона, девушка? Поезд следует по маршруту Москва-Париж.
1: Ну да, скажете тоже, Париж. Что я в Париж забыла? Мне в Лондон надо.
0: Девушка, из Москвы в Лондон на поезде в принципе не доберешься.
1: А чего я тогда, по-вашему, на этот поезд села?
2: Извините, вы что, только что сказали, что мы едем в Лондон?
0: Поезд следует в Париж!
1: А я верю, мы едем в Лондон.
3: Мы едем в Лондон?
1: Конечно, в Лондон, куда еще?
3: Здрасте, а я в Париж билет покупала, потом проводник. Почему она верит, что
0: это? Да пусть и верит себе на здоровье,
1: что
0: граждане.
1: Что значит пусть верит себе на здоровье?
3: Меня в Париже встречаете.
0: Перестаньте сеять смуту! Мы не едем ни в какой Лондон.
1: Хам.
0: Слышите меня?
4: Господа, тише, успокоимся, сейчас разберемся. А, господин проводник, вы верите, что мы едем в Париж, так, я понимаю?
0: Ну, да разумеется, уважаемый.
4: А вы нам верите, что приедете в Лондон?
1: Верю.
4: Ну, уважаемый, вы не можете оба быть правы. Я полагаю, проводнику лучше знать.
3: Да, но посмотрите, она так искренне верит, что едет в Лондон. По всей видимости, мы в самом деле едем в Лондон.
0: Да какая разница, во что она верит, граждане?
3: Как я вижу, вы человек не очень-то широких взглядов.
1: Да уж, немного терпимости и непредвзятости не помешало бы.
5: Иисус Христос недвусмысленно сказал: «Я путь, истина и жизнь. К Богу можно прийти только через меня». А кому верите вы?
6: Свободное радио. Прежде всего,

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Деяния апостолов.
1: В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря:
2: «Встань, я тоже человек».
1: И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им:
2: «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?»
1: Корнилий сказал:
3: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога».
1: Петр отверз уста и сказал:
2: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех».
0: Свободное радио.
4: Жизнь в каждом звуке.
5: Мелькают

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Быть может, вы талантливый, умный, работали со знанием дела, успешно карабкались по карьерной лестнице, честно трудились, не халтурили, перерабатывали, а вас просто взяли и подсидели. Причем чей-то родственник, друг, брат, сват подмазал или просто оклеветал. Вас двинули, и ваш мир рухнул в один день. На этой земле подобное происходит на каждом шагу. Тот, кто вкладывает свою душу в работу, потеряет первое вместе со вторым. Пятая причина – результат труда. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни труда – скорби и огорчения, и даже ночью ум его не знает покоя. И это суета. 2.22.23. И самое интересное, какой итог всех стараний? Похожий вопрос он уже задавал в первой главе. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? 1.3. Здесь, во второй главе, этот вопрос предстает уже в более развернутой форме. 2.22. Итог – скорби, огорчения и беспокойства. Очень редко бывает так, чтобы работа не просто изнуряла, но и нравилась. И даже если сама она не так тяжела, то всегда найдутся сотрудники, чье божественное предназначение кажется трепать нервы остальным. Труд в падшем мире – это скорби, огорчения и беспокойство. Теперь жизнь привязана к работе. Куда бы мы ни пошли, что бы ни задумали, на нас надет ее ошейник и цепь, не позволяющие далеко отойти от будки. Вдруг захотелось повидать родителей, родных, друзей. Можете вот так просто взять и поехать? Большинство не может. Работа теперь занимает большую часть светового дня. Все подчиняется ее графику. Именно из-за нее мы вынуждены вставать утром раньше, чем хотели бы. И кого волнует, что там за окном? Жара или дикий холод? Изволь подняться. Именно из-за нее приходится возвращаться домой позже, чем хотелось бы. Ей мы отдаем лучшую часть суток. А семье остаются жалкие объедки времени и сил. И даже ночью, когда спим, не можем полностью расслабиться, потому что утром опять надо включаться в гонку. И всегда есть страх проспать, опоздать. Кроме того, мучают мысли, как свести концы с концами. Где добыть чуть больше денег? Где занять? Чем отдавать? И, кстати, далеко не все из нас могут позволить себе такую роскошь, как поболеть. О чем в основном говорят люди, встречаясь? О работе. Познакомились двое мужчин. Первое, что их интересует – где работаешь, кем. Особо наглые спросят, сколько получаешь. Для разнообразия еще могут поговорить о политике. Ну а так-то в основном о работе. Есть немало тех, кто не просто хотят побольше работать, а буквально живут работой. Если для вас труд – нечто большее, чем возможность прокормиться, если вы самоопределяетесь через него, то вас ждут все вышеперечисленные разочарования Соломона. Его муки заслуженные, и ваши будут тоже. Любое благословение Божье, забежавшее вперед Творца, будет разочаровывать, а в какой-то момент вызывать даже ненависть. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы?

0: и сердца своего, что трудится он под солнцем. 2.22. Вопрос риторический, но все же ответим. Скорби, огорчение и беспокойство. Как не возненавидеть труд, если, вложив в него всего себя, в итоге остаешься ни с чем?
1: Свободное радио. Нам

0: Ох, очередные же эти верующие, а? 21 век. Человек в космос полетел. Люди скоро клонировать друг друга будут. Они все своего бога верят.
1: Молодой человек, не могли бы вы немножечко тихонько посидеть?
0: А? Вы кто?
1: Я дьявол. Ну ты не переживай.
0: Дьявол? Да я не верю в дьявол.
1: Ничего, многие не верят.
0: А что ты со мной делаешь?
1: Да ты не переживай, просто связываю тебя.
0: Чем?
1: Грехами.
0: Да я не верю в грехи.
1: Ничего, многие не верят.
2: Куда ты меня тащишь?
1: Как куда? В ад?
0: В ад? Да я не верю в ад.
1: Ничего, многие не верят.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Несколько человек принесли к нему на циновке парализованного. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному: «Смелей, сынок, прощены тебе грехи». Тогда учителя закона подумали про себя: «Этот человек кощунствует». Иисус, зная их мысли, спросил: «Отчего у вас в сердце такие дурные мысли? Что легче, сказать: прощены тебе грехи, или сказать: встань и иди? Сейчас вы узнаете, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свою циновку и ступай домой». Обратился он к парализованному. И тот, встав, пошел домой. Народ, увидев это, ужаснулся и стал славить Бога, давшего такую власть людям.

0: Когда болеет ребенок, ты ни о чем, кроме его выздоровления, думать не можешь. Когда нет денег, чтобы заплатить за аренду, молитва превращается в выставление счета. Когда тебя преследуют, ты бежишь и не оглядываешься. Но стоит только тучам реальных проблем рассеяться, как мы начинаем искать себе проблемы надуманные. И ведь с успехом находим. Я все это к тому, чтобы не откладывать и славить Бога в дождь и в засуху, потому что нам всегда будет о чем попросить.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.
2: You don't answer all my questions, but you hear me when I speak. You don't keep my heart from breaking, and when it does, you weep with me. You're

0: «Ученые о Боге».
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Джеймс Хопвуд Джинни, английский астроном и физик, автор космогонической гипотезы, так называемой гипотезы Джинса, занимался изучением звезд, звездных систем и туманностей. Джеймс Джинни – один из крупнейших физиков, астрофизиков и космологов 20 века. Он писал: «Примитивные космогонии рисовали Творца, работающим во времени, выковывающим Солнце и Луну и звезды из уже существующего сырого материала. Современная научная теория заставляет нас думать о Творце, работающем вне времени и пространства, которые являются частью его творения, так же, как художник находится вне своего холста».

0: Фёдор, да, сиди.
1: 100 нескучных историй. Во имя сына. Эта история произошла во время гражданской войны в США. Некий банкир, человек весьма состоятельный и уважаемый, был совершенно подавлен, когда узнал, что его единственный сын, Карл, намерен идти на фронт добровольцем. Банкир не стал препятствовать сыну, хотя чрезвычайно переживал за его судьбу, а после расставания безумно тосковал, совсем лишившись покоя. С фронта тем временем возвращались раненые солдаты, с некоторыми из которых банкир общался, пытаясь разузнать как можно больше о происходящем на войне. Всякий раз, встречая молодого человека в мундире, сердце банкира начинало волноваться при мысли о его собственном сыне. Он стал пренебрегать своей работой, отдавая все свое время и деньги на заботу о раненых и искалеченных бойцах. Он доставал им дорогие лекарства, находил временное жилье для тех, кому некуда было идти. Многие солдаты уже знали о нем, что к нему можно обратиться с той или иной нуждой, и он постарается помочь. Вскоре друзья и коллеги стали упрекать банкира, мол, нельзя же совсем запускать дела из-за солдат, так и до банкротства недолго. В конце концов, наш благотворитель поддался этим уговорам и принял решение вернуться к прежним делам и работе, положив конец всем заботам о военных. Но спустя всего пару дней после этого к нему в банк явился солдат, по виду которого можно было догадаться, что он еще не до конца оправился после ранения. Вероятно, его только что выписали из госпиталя. Несчастный стал шарить в карманах, как будто что-то ища. Тогда банкир, предугадывая его намерение, сказал: «Любезный, сегодня я слишком занят и ничего не могу сделать для вас. Вам придется обратиться в главную штаб-квартиру. Там офицеры позаботятся о ваших нуждах». Но солдат не тронулся с места, продолжая шарить в карманах. Наконец он вытащил клочок грязной бумаги и протянул листок банкиру. На нем, столь знакомым и дорогим сердцу почерком, было написано лишь несколько строк. «Дорогой отец, это один из моих боевых товарищей, мой верный друг, который был ранен в последнем бою. Теперь ему предстоит госпитализация в одной из больниц нашего города, где у него никого нет, ни друзей, ни родственников. Поэтому прошу тебя, папа, позаботься о нем. Прими его, как принял бы меня, твой сын Карлуша». Мгновенно у банкира исчезли как дым равнодушие и все принятые им решения предать забвению заботы о солдатах. Он принял юношу в свой роскошный дом, поместил его в комнату сына и дал ему Карлушина место за семейным столом. Банкир оставил его у себя до полного выздоровления. Он сделал это во имя своего любимого сына. Вот так и Бог благотворит нам во имя Сына Своего, Иисуса Христа. Если мы уверовали во Христа, если Христос наш друг, если мы приняли Христа всем сердцем, то и Бог Отец принимает нас, внемлет нашим молитвам, помогает нам по жизни. Ведь мы стали своими Богу именно благодаря Христу. Без Него мы не могли бы вообще никаких отношений иметь с Богом. Только Иисус наш проводник к Нему. Возможно, вы спросите, почему именно Он, почему Христос? Были же и другие праведники, были Божьи посланники, пророки до Христа. Да, это правда, но никто из них не умирал за наши грехи, у них была другая миссия. И только Иисус взял на Себя наши грехи. И Своей смертью, Своим воскресением Он нам приобрел прощение, спасение и вечную жизнь. Если же мы не верим в это, то есть если мы отвергаем Христа, Спасителя нашего, то у нас нет шансов быть принятыми Богом Отцом, даже если мы самые святые, самые праведные люди на всей земле. Сам Иисус сказал однажды: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу иначе, как через Меня». Новый Завет, Евангелие от Иоанна, 14 глава.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Ритм твоего сердца.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Евангелие от Иоанна.
1: «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него:
2: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?»
1: Иисус отвечал:
3: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру».
1: Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему:
3: «Пойди, умойся в купальне Силаам»,
1: что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили:
4: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?»
1: Иные говорили:
5: «Это он».
1: А иные:
4: «Похож на него».
1: Он же говорил:
5: «Это я».
1: Тогда спрашивали у него:
4: «Как открылись у тебя глаза?»
1: Он сказал в ответ:
5: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел».
1: Тогда сказали ему:
4: «Где он?»
1: Он отвечал:
5: «Не знаю».
6: Всем привет! Это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Ну, тогда я расскажу вам о том, что можно посмотреть вечером, чтобы это было интересно и полезно. Например, канадский фильм 1999 года «Жанна д'Арк». Франция и Англия вели опустошительную столетнюю войну. А когда оказалось, что Францию ждет неминуемая гибель, к наследнику престола, принцу Карлу, явилась юная девушка. Звали ее Жанна, и она уверяла, что ее голосом говорит сам Бог, поручивший ей объединить нацию и изгнать захватчиков. Это удивительный пример мужества и веры во Христа. Юная девушка поселила веру в сердца тысяч людей своей страны, которых по-настоящему любила. Она возродила давно угасшую надежду. Жанна ошибалась и исправляла ошибки, теряла веру и обретала ее вновь. Падала, но поднималась. Режиссер Кристиан Дюге. Жанна д'Арк.
1: Свободное радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не приходи на воскресное служение вовремя. Никогда. Если вдруг понимаешь, что окажешься в церкви до начала служения, зайди по дороге в магазин. Разглядывай полки, возьми что-то очень нужное и направляйся на кассу, где уже собралась очередь из грешников, которые по воскресеньям вместо того, чтобы идти в церковь, гуляют по магазинам. Громко охай, цыкай, ведь ты опаздываешь на служение.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Музыка, слово, дух. Свободное радио.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

Привет, друзья! Это Катя, и вы на Свободном радио. Что вам больше всего нравится на Свободном? Может, музыка? Или изучение Библии? А может быть, интеллектуальные передачи? Или общение в прямом эфире с ведущими? А может быть, сразу все вместе? Расскажите нам. Номер для сообщений очень простой. +7 910 44 668. Нам, правда, очень интересно знать ваше мнение. Ведь Свободное радио – это мы с вами, вместе. Только так мы сделаем самое лучшее – свободное христианское радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 10 октября. В этот день, в 1976 году, греческий бегун Димитрион Иорданидис преодолел марафонскую дистанцию в забеге от местечка Марафон до Афин за 7 часов 33 минуты. В этом сообщении не было бы ничего удивительного, если бы не возраст спортсмена. Димитриону в тот момент было 98 лет. 2500 лет назад по этому же пути соотечественник Димитриона мчался сообщить афинянам о великой победе греков над персами и, по легенде, принеся весть, упал замертво. Этого, к счастью, не произошло с 98-летним спортсменом. Иорданидис успешно преодолел забег в 42 километра 195 метров. Хотя и не быстро по нынешним меркам. Современные марафонцы пробегают эту дистанцию примерно за 2 часа. 30 лет спустя возрастной рекорд Иорданидиса превзошел его собрат по увлечению британец Бастер Мартин. Он пробежал марафонскую дистанцию, когда ему был 101 год. Тем не менее, Димитрион Иорданидис был первым, кто пробежал марафон в таком преклонном возрасте. Как говорит Библия, праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь. Будьте плодовиты для Господа.
3: След в истории.

В авраамических мировых религиях, иудаизме, исламе и христианстве женщины традиционно не могли претендовать на духовный сан, за исключением настоятельниц в христианских женских монастырях. Однако в конце XX века в различных течениях перечисленных религий женщинам стала разрешаться ординация. Если ортодоксальный иудаизм до сих пор не признает право женщин быть раввинами, в реформатском иудаизме такое право у них уже есть. В Китае мусульманки могут становиться имамами в специальных женских мечетях. И в западных странах, особенно Канаде, появляются женщины-имамы, которые читают проповеди даже мужчинам. Ординация женщин разрешена в большинстве протестантских общин. В англиканстве они могут быть не только диаконами, но с недавних пор и епископами. А вот православная и католическая церкви категорически отрицают возможность возведения женщин в духовный сан.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Иоанна.
2: Любимый, не всякому духу верьте, но подвергайте духов испытанию, от Бога ли они, потому что в мир уже ушло много лжепророков. Вот как вы узнаете, что дух от Бога. Всякий дух, который признает, что Иисус Христос пришел облеченным в плоть, от Бога. А всякий дух, который не признает Иисуса, не от Бога, но от Антихриста, о котором вы слышали, что он должен прийти, и вот он уже в мире. Вы, детки, от Бога, и их победили, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире.
3: Новая музыка на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

Привет, друзья, это Катя. Вы на Свободном радио. Один из первых отцов церкви, Василий Великий, как-то сказал: «Благодарность обыкновенно приносит вознаграждение». Не знаю, имел ли он в виду материальные вещи, но совершенно уверена, что если мы от всего сердца говорим Богу спасибо, внутри нас запускается один очень важный процесс, который обеспечивает наше духовное здоровье. А еще в благодарности рождается любовь. Ведь как не любить, когда видишь все добро тебе сделанное? Будем благодарными и будем любить.

0: Хьюз Кент. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Открытый призыв любить и быть готовым на жертву, даже смертельную. Любовь в браке похожа на смерть. Она хочет нас целиком. Не понимать этого значит не понимать, что такое супружеская любовь. Она претендует на все. Брак – это призыв умереть, и мужчина, не умирающий ради своей жены, даже близко не приближается к той любви, к которой он призван. Христианские брачные обеты – это начало пожизненной тренировки утраты, отдачи не только того, что у тебя есть, но и себя самого. На самом деле, умирающие с любовью ради своих жен – это те, которые познали наибольшую радость, живут в наиболее счастливых браках и испытывают глубочайшую любовь. Это может означать умереть для наших прав, для нашего времени, наших мнимых удовольствий. Это истинно мужское дело, мужественное дело, потому что так умереть способен только сильный мужчина.
1: Верь.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Кристина, я из Каспийска. Это Дагестан.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: На самом деле я была верующая с самого детства, как будто бы. Я понимала, что типа Бог есть и все, но у меня было сомнение, потому что везде столько религий, столько всего, и мне было интересно, почему именно. Вот, и в какой-то момент я начала понимать, и мне начали рассказывать про благодать, но я начинала такая, ну нет, я должна заслужить, я не могла принять то, что, ну как может так быть, что Иисус просто умер, и я из-за этого спасена, типа, мне не надо там стараться и делать что-то, Он все равно меня любит и все равно меня простит, просто главное надо это принять. И я молилась очень долго, просила примеры жизни, приводить какую-то любовь, показывать, и как-то так произошло, что я такая, все, и приняла благодать, милость и любовь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Как бы плохо не было все на земле, я знаю, что все будет хорошо и прекрасно на небе, я там отдохну, и все будет хорошо. Вот, какие бы трудности здесь не были, они закончатся, и там все будет хорошо и прекрасно. У меня всегда есть любящий отец, который мне поможет, не оставит и не даст победу.
1: Вот. Твой любимый библейский стих.
2: И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня. Галатам 2:20.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода. По сути, нам ничего особо не запрещено. Ничего такого, что я скажу, что там меня ограничивает. Это просто мой уже выбор. И ты понимаешь, что когда в тебе живет Дух Святой, живет Иисус, ты просто понимаешь всю нравственность, плоды Духа Святого. Это уже твой выбор, и ты по-другому не можешь жить.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Вот моя заповедь вам. Любите друг друга так, как я вас полюбил. Нет любви выше той, когда жизнь отдают за друзей. Если исполните то, что я вам заповедал, вы мне друзья. Слугами больше я вас не зову, слуга ведь не знает, чем занят его господин. Вас же назвал я друзьями, потому что поведал вам все, что узнал от отца».

вы как считаете, сколько неуважения нужно вытерпеть, прежде чем прекратить общение? Попробуйте сформулировать. А я пока вам другой вопрос задам. А сколько яда вы готовы выпить, прежде чем умрете? Это «Свободное радио», друзья. Мы здесь в том числе и про взаимное уважение. Всем хорошего дня. И помните, пожалуйста, что ничего не решать – это тоже решение. Бесконечно смотреть в смартфон или книгу читать – это решение. Помолиться или созвониться с очередной подружкой, другом переписаться в мессенджере – это тоже решение. Мы вообще с вами одни сплошные решения. Важно отдавать себе в этом отчет.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Доказано, что наш мозг не в состоянии усвоить 80% новой информации. Напрашивается вопрос, а зачем учиться вообще? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Вот-вот начнутся занятия в школах и в университетах. И я полагаю, что сейчас самое время доказать самим себе, что все усилия, потраченные на подготовку к экзаменам, зачетам, защите научных степеней, долгие бессонные часы над учебниками, все эти усилия не пройдут даром. Стоит ли образование всех наших стараний? Да, несомненно. Пускай со временем мы забудем многое из того, на что потратили столько сил и стараний, но существуют очень веские причины для получения новых знаний. Во-первых, самой главной функцией образования является то, что оно неизбежно порождает самодисциплину и самоконтроль. Мы учимся следовать предписаниям, выполнять указания и направлять наши умственные способности в нужное русло. Во-вторых, важность образования заключается и в том, что хотя большинство из научных теорий и концепций будет забыто нами, мы будем знать об их существовании и о том, где их можно найти в случае необходимости. Наша неспособность извлечь нужную информацию из тайничков памяти вовсе не означает полную невозможность ее восстановления при минимуме усилий. Еще преимуществом образования является тот факт, что уже накопленные нами знания облегчают процесс усвоения новых. Любое умственное упражнение порождает массу ассоциаций, которые связывают между собой новые концепции и идеи. Таким образом, наш внутренний мир постоянно меняется в процессе обучения. Иногда я жалею, что не существует более легкого и эффективного способа формирования нашего интеллекта. Слишком уж мучительным и долгим кажется этот процесс. Но пока пилюля знания не изобретена, и нам придется довольствоваться испытанными временем, хотя и старомодными средствами. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Добро пожаловать в нашу церковь. Могу ли я вам помочь?
1: Да, скажите, как называется эта церковь?
0: Да, в общем-то, никак.
1: То есть? Вот что, нет названия?
0: Знаете, от таких слов, как Бог или крест, люди могут почувствовать себя некомфортно. Наша вера очень ненавязчива. Мы даже исключили из Библии все, от чего люди могут почувствовать себя некомфортно.
1: Вот та брошюрка у вас в руках. Это что, ваша Библия? Вы хоть что-нибудь оставили?
0: Ну как же, любите друг друга, и Бог есть любовь, а также 7 советов.
1: Вы хотите сказать 10 заповедей?
0: Нет, заповедь очень навязчивое слово. Некоторые люди в нашей церкви почувствовали себя некомфортно.
1: Вам не кажется, что Бог чувствует себя некомфортно, когда вы искажаете Его слово?
0: Бог добрый, Он поймет.
1: Не могу сказать, что Он был очень добр к Содому и Гоморре.
0: Кстати, мы изъяли эти главы из нашей Библии.
1: Послушайте, Бог желает нам только хорошее. Это глупо и бессмысленно искажать Его слово, только чтобы всем было комфортно.
0: Ой, мне кажется, вы только что почувствовали себя некомфортно. Простите, пожалуйста.
2: Новая музыка на свободном радио.

Привет, друзья! С вами Катя. Как вы думаете, можно ли быть счастливым в полном одиночестве? Казалось бы, чего лучше? Я делаю все для себя, ни в чем себе не отказываю. Устраиваюсь в своем гнездышке все уютнее и уютнее. Но тот, кто пробовал оставаться по-настоящему в полной изоляции, знает, насколько это невыносимо. Даже монахи-пустынники после полного уединения шли к людям, чтобы отдать им то, что они имеют, и в материальном, и в духовном плане. По-настоящему духовный человек знает, что никогда не будет в сердце радости, если отворачиваешься от своих ближних, отказываешь им в помощи и думаешь только о себе. Наша душа жаждет добра и любви, не только со стороны кого-либо. У нее есть потребность открываться навстречу людям, нести им свет и тепло. А потому, когда ты творишь добро, то и сам становишься счастлив.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Проникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Очистив себя послушанием истине, любите своих братьев-христиан нелицемерной любовью от чистого сердца всеми силами души. Ведь источник вашей новой жизни — не смертное семя, но бессмертное. Это живое и вечное Слово Бога. Потому что сказано: «Все люди, как трава, красота их, как цветок полевой. Трава высыхает и опадает цветок, а слово Господа остается навек». Это слово и есть та радостная весть, которая вам проповедана.

0: Деяния апостолов.
1: Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались».

Зависть есть не что иное, как сама ненависть, поскольку чужое несчастье причиняет удовольствие, и наоборот, чужое счастье причиняет неудовольствие. Бенедикт Спиноза, нидерландский философ.

Бывает у вас такое, что кажется, вас исключили из списка друзей, и вы больше никому не нужны. Я вот почувствовала себя именно так, когда в разговоре с одной моей подругой вдруг поняла, что устраивается какая-то встреча, а меня просто взяли и не позвали. И, конечно, я переживала, но муж мой сказал: «А ты уверена, что поняла все так, как есть на самом деле? Не надо додумывать за людей то, чего они не говорили, и обижаться на то, чего на самом деле никто не делал». Мне хотелось бы сказать, что, услышав эти мудрые слова, я тут же воспряла духом и с легким сердцем пошла дальше. Но нет. К сожалению, вместо этого я весь вечер продолжала утирать слезы и искать в себе причины, почему от меня отвернулись друзья. На следующее утро я позвонила подруге, и оказалось, что мои друзья имели в виду совершенно другое. Более того, они хотели оказать мне услугу, избавив от утомительного и ненужного мероприятия. Это был хороший урок. Теперь-то я уж точно знаю, что прежде чем делать выводы, лучше прояснить ситуацию. Все может быть не таким, как кажется на первый взгляд. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 10 октября 1903 года закончила свой земной путь Эмма Ревел Муди, жена одного из самых известных евангелистов XIX века, Дуайта Л. Муди, которую называли внутренним стержнем успеха его служения. Ее спокойствие и аккуратность в финансовых вопросах уравновешивали импульсивную и эмоциональную натуру мужа. Их брак продлился 37 лет, вплоть до смерти Дуайта Муди в 1899 году. Эмма пережила своего мужа всего на 4 года. Сам Муди часто признавал, что не смог бы совершать свое служение без тихой силы своей любимой жены. Эмма родилась в Лондоне в 1843 году, а в возрасте 6 лет перебралась вместе с родителями в Чикаго. Со своим будущим мужем она познакомилась, когда ей было 15 лет, во время занятий в миссионерской школе, где он трудился. Вскоре Эмма стала волонтером в евангелической организации Муди. Когда ей было 17, они обручились. В 19 поженились. А в 21 Эмма стала матерью. Дуайт Муди был пламенным евангелистом, и Эмма часто сопровождала его в путешествиях. Вплоть до последних лет жизни у них не было постоянного дома. Эмма Муди с большим удовольствием служила в воскресной школе, а также вместе с мужем основала семинарию для девочек в Нортфилде, штат Массачусетс, школу в Маунт-Херман и Чикагский библейский институт, ныне Библейский институт Муди. Она умерла в возрасте 61 года в Нортфилде, штат Массачусетс. Книгу о жизни и служении Эмме Ревел Муди под названием «Небесная судьба» написала уже в 20 веке ее внучка Эмма Муди Пауэлл.
3: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Человек есть сложное и поэтому трудное для себя самого существо.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Денис Гостев, Москва.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Когда-то я задался вопросом, а что будет, если я вдруг умру?

0: христианством, начал искать Евангелие, и в то время, это был конец 80-х, было непросто найти, но я нашел Евангелие, начал читать и понял, что у меня есть шанс получить жизнь вечную, и бояться смерти не нужно.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
0: Я не боюсь каждого дня, что вот что-то произойдет такое, что я, опять же, умру, я покалечусь, я вдруг проснусь больным. Я этого не боюсь, потому что я знаю, что со мной Бог. У меня есть уверенность, что все будет хорошо.
1: Твой любимый библейский стих.
0: 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение так, что вы могли перенести». Потому что он дает надежду и уверенность в завтрашнем дне.

0: мысли, может быть, вообще надо прощаться с этой жизнью. Этот стих, когда я его вспоминаю, он всегда помогает найти выход даже в самой сложной, самой безвыходной ситуации.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Дело в том, что понятие «свобода» разнообразно и разнопланово. Для меня христианство – это свобода. Потому что если рассматривать свободу в стандартных понятиях, как его воспринимает современное общество, то я считаю, что это не свобода. А свобода во Христе, которая подразумевает зависимость, но зависимость только от Бога, а не от всего остального, не от обстоятельств, не от всяких страхов, фобий и так далее.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Авва, Отче. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Святого, вопиющего «Авва, Отче». Послание к Галатам, 4 глава, 6 стих. «Если говорить о моем обычном рождении, то я не Божий сын. Я Божий сын благодаря новому рождению, рождению свыше Духом Его. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Послание к римлянам, 8 глава, с 14 по 15 стихи. «Авва» — еврейское слово, обозначающее «отца», но оно больше похоже на наше «папочка». Оно имеет милый, личный оттенок. Нам нужно верить, что Бог — наш «Авва», наш «Отец». Некоторые люди заявляют, что Бог настолько чудесен, что нам даже не следует произносить Его имени. Некоторые, напротив, слишком по-приятельски, слишком небрежно относятся к Богу. Они относятся к Нему как к большому папочке там наверху. Нам следует иметь баланс между этими двумя отношениями. Нам следует знать, что Бог наш Отец, что Он наш Авва. Нам следует понимать, что мы можем иметь такую замечательную близость с Ним, но также важно, чтобы у нас было глубокое почтение и уважение к Нему, чтобы мы никогда не начинали думать о Нем вскользь. Да воззовем мы, Его дети, к нашему Авва, Отцу, и осознаем преимущество этого славного наследия, которое мы имеем в Иисусе Христе, те благословения, которые принадлежат нам благодаря тому, что мы дети Бога. Отец, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса, благодаря которому мы, бывшие некогда чужестранцами, теперь можем называться Твоими детьми. Спасибо, Авва, Отче, за те богатства, которые принадлежат нам в и через Иисуса Христа. Аминь.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот горчичное зернышко. Человек его взял и посеял на поле. Оно меньше всех семян на земле, а потом, когда вырастет, станет больше огородных растений, станет как дерево, и птицы к нему прилетят, и в ветвях его будут вить гнезда».

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Иисус обещал, что из сердец верующих в Него потекут настоящие реки живой воды. Он говорил, что мы станем передатчиками Его живого слова и любви. Так ли это? Или в наших сердцах живет зависть, а на устах недовольное ворчание? Я не берусь судить за всех, но просто хочу напомнить. Давайте не забудем о Божьем плане для Его детей и учеников Христа.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Доброе утро, господа. Для тех, кто проездом в Иерусалиме по случаю празднования Пасхи, сообщаю. Меня зовут Каиафа. Я занимаю должность первосвященника. Я созвал эту пресс-конференцию, чтобы объявить не очень приятные новости для последователей галилеянина по имени Иисус из Назарета, о котором, я не сомневаюсь, вы наслышаны. Как я уже заявил вчера, Иисус был казнен согласно законам Иудеи и Рима по обвинению в богохульстве. Несколько часов назад подтвердилась информация о том, что один из так называемых апостолов Иисуса, некий Иуда Искариот, совершил самоубийство. Я глубоко убежден, что это только начало последующей волны самоубийств в среде учеников галилеянина. Вот что случается с теми, кто противится власти первосвященства.
1: Ничего не понимается.
0: Да.
1: Не могли бы вы уточнить обстоятельства смерти Иуды?
2: Да, к нам поступила несколько противоречивая информация. По некоторым сведениям, Иуда повесился на дереве. По другим, тело Иуды было найдено у подножия скалы. Что вы на это скажете?
0: Дело в том, что это не противоречивая информация. Он, по всей видимости, действительно повесился на суку. Однако, по всей видимости, дерево росло прямо на краю скалы. Возможно, по причине вчерашнего землетрясения ветка не выдержала и тело разбилось о камни. Так что тут, к видите, все проще простого, молодой человек.
3: А по какой причине, собственно, Иуда совершил самоубийство?
0: Тут ясное дело. Этот Иисус из Назарета выдавал себя за долгожданного Христа, Спасителя мира. Но когда Иисус умер, надежда его последователей померла, как вы понимаете, вместе с ним. Помяните мои слова, помяните. В скором времени вы еще услышите о многочисленных актах самоубийства среди учеников галилеянина.
1: А не могли бы вы уточнить, где захоронено тело Иуды?
0: Мы в Синедрионе. Недавно приобрели земельный участок, известный как земля горшечника. Ну, для погребения странников. Там мы и похоронили Иуду.
3: А не могли бы вы уточнить, когда именно была приобретена собственность?
0: Зануда. Сегодня.
2: Но сегодня же суббота.
0: Ну да, и что?
2: Разве закон не воспрещает приобретать и продавать собственность в субботний день?
0: Вы же понимаете, мы были стеснены обстоятельствами. Ну не могли же мы оставить тело на съедение птицам, а? Как вы думаете?
1: А скажите-ка, господин Каиафа, а во сколько вам обошлась земля горшечника?
4: Какая тебе разница?
0: 30 серебряников.
3: Это как раз та сумма, которую Синедрион заплатил Иуде за предательство Иисуса. Это что, совпадение?
0: Слово «предательство», молодой человек, здесь неуместно, знаете ли. К тому времени Синедрион уже проголосовал и принял решение арестовать Иисуса. Мы просто не знали, где он находился в данный момент, и заплатили Иуде вознаграждение за информацию. Это просто формальности. Неужели вы не понимаете?
1: Но ведь заплатили вы, Иуде, не только за информацию. Не правда ли, господин Каиафа?
0: Я не понимаю ваших намеков.
3: Про Гефсиманский сад вы нам ничего не хотите сказать?
0: О чем это вы говорите?
2: У меня есть информация, что Иуда привел в Гефсиманский сад римских легионеров и предал Иисуса поцелуем.
0: Первый раз слышу об этом.
1: Рави, а какова судьба тех 30 серебряников, которые вы заплатили Иуде?
0: Прошу прощения.
3: Но вы сами сказали, что Иуда получил от вас вознаграждение. Что произошло с этими деньгами?
0: А чего вы меня-то об этом спрашиваете?
1: Цена за предательство равна цене за землю горшечника. По-вашему, это просто совпадение?
0: Разумеется, это совпадение. А что же это еще может быть?
2: Очевидцы, с которыми я общался, говорят, что сразу после ареста Иисуса Иуда возвратил вам все вознаграждение. И что земля горшечника была куплена именно на эти деньги. Так как закон не позволяет положить их в сокровищницу храма, потому что это цена крови.
0: Кто вам такое сказал? Фамилия?
1: Так это правда?
3: Это проливает свет на то, почему земля горшечника была незаконно куплена в субботний день.
0: Это просто совпадение. Сколько можно вам говорить? Иуда совершил самоубийство, потому что его так называемый спаситель оказался шарлатаном и обманщиком.
1: Рави, известно ли вам, что в том, что произошло накануне, сбылось пророчество? И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника.
0: Я не знаю, о каком пророчестве вы говорите!
1: Господин Каиафа, А правда ли то, что ваша ненависть к Иисусу основана на его высказывании о вас как о людях, не знающих Писания?
3: Да, правда ли, господин Клер?
0: Ну, знаете, это уже слишком! За такие слова, знаете ли, пху, снова возишься с ними, троглодит.
4: Репортер и никчемный. Пху.
0: Конференция закончена, господа!
5: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.

Возникновение хоров открыло новые возможности и в смысле оркестровой подушки для солирующих голосов и для создания острого биг-бендового звучания. В Северной Америке массивное хоровое звучание обладает особенной привлекательностью. Наибольшей известностью, пожалуй, пользуется Mississippi Mass Choir, основанный в 1988 году Франклином Уильямсом, 1947-1993 года, участником семейного квартета Williams Brothers. Записи этого хора, а также других массовых хоров продаются огромными тиражами, внося свой вклад в доход от музыки госпел, который в 1990 году превысил $500 миллионов.

0: Британии коммерческий успех не так велик. Достаточно короткого взгляда на полку с записями музыки госпел в музыкальном магазине или библиотеке, чтобы это понять. Однако в негритянских церквях порой очень высока музыкальная активность. Практически в каждой церкви есть хор, поющий госпел. А для поднятия музыкального и духовного уровня местные хоры часто объединяются друг с другом. Подобно тому, как в прежние времена квартеты отвечали ведущим солистам, эти хоры становятся отзывчивым аккомпанементом приглашенному солисту, который и по сей день способен, если обстоятельства к тому располагает, быть и проповедником. Это необычайно сильная смесь. Встреча африканской и западной культур сделала чрезвычайно много для светской музыки. Корни всей современной музыки способны выразить эмоции, все истоки рока, по-видимому, лежат в музыке госпел.
1: Все радостное, что есть в роке, ритм, чувства, ощущение совместной вибрации, идут от госпел. Госпел просто изменил наше представление обо всем. От рок-симфоний до выхолощенной коммерции. От прототехники Ареты Франклин до гармонии Битлз. Сама напряженность, ритм и возбуждение, которые мы чувствуем подспудно, идут из церковной музыки. Танцевальные шаги, в которых воплотилась свобода движений, были позаимствованы из криков священных танцев победы. Гимны, поющиеся в собрании, марши в поддержку свободы, усиленные криками – все это дала нам музыка госпел.
0: Однако замечательный дар музыки госпел, свободное выражение чувств в ней, ее призыв к раскованному физическому отклику претерпели определенные негативные изменения, попав в область светской музыки. Переняв физические и эмоциональные качества музыки госпел, но при этом отказавшись от ее духовной основы, экстатическая музыка славит не Бога, а эмоции и чувства как таковые, что отражается и в эгоистически-материалистическом образе жизни некоторых людей, занимающихся этой музыкой. Михалия Джексон прекрасно ощущала разницу между этими двумя мирами – духовными и светскими, которая в ее времена олицетворялась различием между госпел и блюзом. Она отказывалась петь блюз, но не потому, что он не подходил к ее голосу, а от того, что блюзы – это песни отчаяния, а госпел – это песни надежды. Когда вы поете госпел, то чувствуете, что то, что неправильно, можно исправить, а в блюзе не на что опереться.
2: Black Voice.
0: Black Voice — это вокальная группа, поющая акапелла и стремящаяся достичь международной известности, сохранив при этом христианскую целостность. 5 участниц этой группы живут в Бирмингеме, где она и была основана в 1989 году. Все они получили строгое христианское воспитание. Вот что вспоминает одна из солисток.
1: Мои первые певческие опыты связаны с церковью. В детстве нам разрешалось слушать только церковную музыку. Мой папа никогда не позволял мирской музыке, как он ее называл, звучать в нашем доме. Как он часто учил с кафедры, никакая песня, которая не признает Иисуса Христа нашим Господом, не может приветствоваться в нашем домашнем обиходе. В нашей семье 10 детей. Отец привез с собой из карибских стран старое банджо, и вот мы собрались вокруг него, он играл на банджо, таким образом возникло много церковных хоров. Были детские хоры, в церквах разыгрывались пьесы, превращавшиеся в мини-оперы, а потом были церковные хоры, юношеские, взрослые, молодежные, создавались квартеты.

0: Блейк Войс поют традиционные песни госпел своего детства, ставшие известными благодаря Махалии Джексон. Однако не отказываются и от коммерческого репертуара. Поют блюз и следуют этнические корни своей музыки.
1: Только потому, что ты христианин, нельзя отказываться от той музыки, которая говорит об общечеловеческом, о радости, смехе, даже о сексуальности. Поэтому Black Voice пришлось расширить свой репертуар. Чтобы гастролировать по всему миру, надо иметь программу гораздо более широкого спектра, и не только церковную. Сэм Кук понял, что не сможет прожить, оставаясь лишь исполнителем госпел, поэтому ему пришлось искать другие пути, чтобы заработать деньги своим пением. Чтобы расширить свой репертуар, они обратились к прошлому, в прямом и переносном смысле, то есть к африканским корням, и отправились в Гану и Кению. Строгий традиционалист может сказать, что группа, исполняющая песни госпел, не должна петь африканские песни или блюз только ради того, чтобы набрать себе аудиторию. Однако Black Voice обращаются к современной мультикультуре. Такой путь позволяет нести доброе слово с концертной сцены. Успех Black Voice не был бы возможен, не будь того трамплина, которым стала для них культура госпел. Ниже приведенное суждение пастора Небесной Церкви Восточного Лондона может показаться упрощенным, однако оно подтверждает, что дух свободы в африканском богослужении, отмеченный еще в XVIII веке, до сих пор жив.
0: «Мы, африканцы, несколько шумноваты и полны радости. В Англии, в англиканской церкви, люди очень сдержаны и консервативны, но это не для нас». Нам надо веселиться, кричать, танцевать и радоваться жизни. Поэтому мы бьем в барабан, танцуем и радуемся.
1: Причины столь разительного отличия между европейскими и африканскими богослужениями очень сложны, однако частично они связаны с общественными нормами. То, что считается приемлемым, в свою очередь сформировалось в ходе исторического развития, ибо правила богослужения в западном обществе – это результат долгой эволюции сознания, длившейся веками.
0: На чернокожих людей, где бы они ни жили, идеология просвещения не оказала такого влияния. Одним из результатов воздействия просвещения на белых людей и их культуру стал разрыв между телом и душой, между разумом и верой, божественным и мирским. Политика и экономика — это одно. Религия — это другое. Возможно, по этой причине чернокожие христиане лучше защищены от разлагающего воздействия коммерциализации, чем их белые собратья. Если европейский дуализм меньше сказался на их культуре, то они могут видеть Бога там, где другие его могут и не заметить. Передача «История христианской музыки» подошла к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать отрывок песни в исполнении Black Voice «Fragile». А с вами были ведущие Константин Масолитинов
1: и Алена Кравчук.
0: До новых встреч!

0: Всем привет! А вы знали, что самому молодому избранному папе римскому было 11 лет? Папа Бенедикт IX, живший в 11 веке, взошел на трон в возрасте 11 лет. Он не носил папскую тиару и сдавал свою должность с титулом в аренду, а влюбившись, отказался от папства. Правда, потом ушел в монастырь и был признан святым. Ну что ж, всякое бывает. Люди совершают странные поступки, люди переменчивы и люди ненадежны. Но я думаю, что все это не повод обесценивать суть самой церкви.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Настоящее твое.

0: Смотри, Гарик, мне тут сказали, тебе срочно нужны какие-то там данные за прошлый квартал.
1: О, Петрович, ты мне нужен как раз, у меня тут завал. Сейчас, погоди, я что достану.
0: Дай тут по-быстрому, а тут тороплюсь я.
1: Погоди-ка. Ага, номер шефа. Ну ладно, я ему перезвоню. Давай, Петрович, чистая прибыль в прошлом квартале.
0: Ага, прибыль, записывай, значит, так.
1: Погоди, это пейджер. Так, шеф опять.
2: Ваша жизнь – сплошные завалы? Крутитесь, как белка в колесе?
1: Ладно, я ему перезвоню, продолжай.
0: Слушай, что, можешь мне попозже зайти, а?
1: Так, это сотовый. Шеф опять. Давай, Петрович.
0: Значит так, в прошлом квартале...
3: Вам срочная телеграмма.
1: Спасибо. Так, погоди-ка. Это от шефа.
2: Остановитесь и познайте, что я Бог, говорит Господь.
4: Гарик, в чем дело? Тебя никак нельзя достать.
1: Борис Николаевич? Простите, у меня тут завал, к отчету не успеваю.
4: Да я тебя и ищу весь день, чтобы сказать, что отчет понадобится в конце следующей недели.
5: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: И последнее. Укрепляйте себя в единении с Господом, Его мощью и силой. Наденьте Божьи доспехи, тогда вы сможете устоять перед кознями дьявола. Потому что мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а с началами, с властями, со вселенскими повелителями этого мира тьмы, с духовными силами зла в небесном мире. И поэтому наденьте Божьи доспехи, чтобы у вас хватило сил противостоять им в черный день и выстоять, все преодолев. Так стойте неколебимо, опоясав себя истиной и облегшись в панцирь праведности. Пусть обувью вашей будет готовность нести радостную весть о мире. И кроме того, крепко держите в руках щит веры, им вы погасите все раскаленные стрелы злодея. Возьмите еще шлем спасения и меч Духа, то есть Слово Бога.

Зинаида Миркина. Тишайший благовест Господень, деревья замерли в мольбе. Весною к нам Господь приходит, а осенью зовет к себе. У сердца нет пути другого, жизнь уплывает. Что же, пусть. О счастье божеского зова и тихая земная грусть.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Счастливы бедные ради Господа, Царство Небес для них. Счастливы те, что скорбят, Бог их утешит. Счастливы кроткие, Бог им отдаст во владение землю. Счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней, жажду их Бог утолит. Счастливы милосердные, и к ним будет Бог милосерд. Счастливы те, у кого чистое сердце, они Бога увидят. Счастливы те, что добиваются мира, Бог назовет их своими сынами. Счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней. Царство Небес для них».

Не говори, что на твоей стороне Господь, а лучше молись о том, чтобы тебе самому быть на стороне Господа. 16-й президент США Авраам Линкольн.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Заместитель. Христос умер за грехи наши. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих. В 1848 году королевство Сардиния-Пьемонт стояло во главе движения за объединение Италии. Для того, чтобы покончить с австрийским господством, правительство Пьемонта мобилизовало 100 тысяч человек. Многие молодые люди были вырваны из своих домов и столкнулись с лишениями войны. Молодой Цезарь Монати только что женился. Его тоже мобилизовали, и он не смог этого избежать. Один из его двоюродных братьев Карло Дональди не был призван на военную службу. Провожая брата на сборный пункт, он вдруг сказал: «Цезарь, ты так волнуешься, что это пугает меня. Давай я пойду вместо тебя. Если погибну, то помни, что я любил тебя». Карло воплотил эти слова в реальность. Он пошел в армию, сражался и пал на поле боя. Цезаря больше не призывали на военную службу. Карло исполнил за него требования закона. А на его надгробии была выгравирована следующая надпись: «Цезарь Монати спасен от воинской службы своим заместителем Карло Дональди». Принцип заместительства есть и в Библии. На кресте Голгофы Иисус Христос понес наказание за грехи всех, кто поверил в Него, как в своего заместителя. Он раз и навсегда исполнил то, чего требовала праведность Бога. Поэтому Бог может простить всех, кто поверил в Христа и Его дело искупления. Отношения таковых с Богом улажены навсегда.
2: Life can get so complicated. You forget what's real, you forget what's good.

0: Евангелие от Иоанна.
1: От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал:
2: «В чем вы обвиняете человека сего?»
1: Они сказали ему в ответ:
3: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе».
1: Пилат сказал им:
2: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его».
1: Иудеи сказали ему:
3: «Нам не позволено предавать смерти никого».
1: Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему:
2: «Ты царь иудейский?»
1: Иисус отвечал ему:
4: «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне?»
1: Пилат отвечал:
2: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?»
1: Иисус отвечал:
4: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда».
1: Пилат сказал ему:
2: «Итак, ты царь?»
1: Иисус отвечал:
4: «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего».
1: Пилат сказал ему:
2: «Что есть истина?»
1: И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им:
2: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху? Хотите ли отпущу вам царя иудейского?»
1: Тогда опять закричали все, говоря:
5: «Не его, но Бараву!»
1: Барава же был разбойник.

День, ночь, дожди, метель не сгущается в неделе. Тут месяцы, года бегут, скажи, куда. День, ночь, так за годом год. Век пройдет, и жизнь пройдет. Скомкал в склоках суеты свет лучших чувств твои мечты. Что

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Александр Куприн. Чудесный доктор. Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около 30 тому назад и до сих пор свято до мельчайших подробностей сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории, да придал устному рассказу письменную форму.
2: «Гриш, а, Гриш, глядь-ка, поросенок-то смеется! Да, а во рту-то у него, смотри, смотри, травка во рту, ей-богу, травка! Вот штука-то!»
1: И двое мальчуганов, стоящих перед огромным из цельного стекла окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более 5 минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов, стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу, протянулись на блюдах уродливо, разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы. Ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розового сала. Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о 12-градусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью. Поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно. Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово: «Ну, Володя, идем, идем. Нечего тут». Одновременно подавив тяжелый вздох, старшему из них было только 10 лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей. И кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких сияющих пятен. Иногда они слышали даже звуки веселой польки. Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу. По мере того, как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам — все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые узкие переулки, мрачные неосвещенные косогоры. Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком. Низ его, собственно, подвал, был каменный, а верх — деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили ее. Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс, настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу на грязной широкой постели лежала девочка лет 7. Ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая худая женщина с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли, и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо. «Ну, что же?» — спросила она отрывисто и нетерпеливо. Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата. «Отнесли вы письмо? Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?»
2: «Отдал», — сиплым от мороза голосом ответил Гриша.
1: «Ну и что же, что ты ему сказал?»
2: «Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал. Убирайтесь, вы, говорит, отсюда, сволочи вы!»
1: «Да кто же это? Кто же с вами разговаривал? Говори толком, Гриша».
2: «Швейцар разговаривал. Кто же еще?» «Я ему говорю, возьмите, дяденька, письмо передайте, а я здесь внизу ответа подожду».
1: А он говорит, «Как же, говорит, держи карман. Есть тоже у барина время ваши письма читать».
2: «Ну а ты?» «Я ему все, как ты учил, и сказал. Есть, мол, нечего. Матушка больна, помирает. Говорю, как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович. Ей-богу, отблагодарит». «Ну, а в это время звонок, как зазвонит, а он нам и говорит, убирайтесь скорее отсюда к черту, чтобы духу вашего здесь не было». А Володьку даже по затылку ударил.
1: «А меня он по затылку», — сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок. Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив, наконец, оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал, «Вот оно, письмо-то». Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца, да короткое, частое дыхание матушки, больше похожее на беспрерывные, однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад, «Там борщ есть, от обеда остался. Может, поели бы? Только холодный. Разогреть-то нечем». В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающие в темноте дверь. Мать и оба мальчика, все трое, даже побледнев от напряженного ожидания,

Он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на 25 рублей в месяц, занято уже другим. Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. 3 месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье. Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарства Машутки. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду. Елизавета Ивановна ходила к своей барыне. Дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял ранее Мерцалов. Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег. Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца. 10 минут никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу. «Куда ты?» – тревожно спросила Елизавета Ивановна. Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся. «Все равно сиденьем ничего не поможешь», – хрипло ответил он. «Пойду еще. Хоть милостыню попробую просить». Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи. Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня 2 раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй его обещали отправить в полицию. Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, спустился на низкую садовую скамейку. Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины. «Вот лечь бы и заснуть», — думал он, — «и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли. Ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного. Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь? Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек, то вспыхивающий, то потухавший сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил: «Вы позволите здесь присесть?» Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. 5 минут прошло в обоюдном молчании, в продолжении которого незнакомец курил сигару и, Мерцалов это чувствовал, искоса наблюдал за своим соседом. «Ночка-то какая славная», — заговорил вдруг незнакомец. «Морозно, тихо».

0: Что за прелесть, русская зима? Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь. «А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил», — продолжал незнакомец. В руках у него было несколько свертков. «Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти. Очень уж здесь хорошо». Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь. «Подарочки! Подарочки! Знакомым ребятишкам подарочки! А я, а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают! Подарочки! А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел! Подарочки!» Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет. Но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном. «Подождите, не волнуйтесь. Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас». В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же, без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастьях вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал. «Едемте», — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. «Едемте скорее. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но поедемте». Минут через 10 Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении. «Ну, полно, полно, голубушка», — заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. «Вставайте-ка, покажите мне вашу больную». И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через 2 минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям. Володя раздувал изо всех сил самовар. Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом. Немного погодя явился и Мерцалов. На 3 рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, которую он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал: «Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку. Давайте через 2 часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание. Продолжайте согревающий компресс. Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае, пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа. Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот. А главное, не падайте никогда духом». Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившихся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре и кинулся вслед за ним. Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад: «Доктор, доктор, постойте! Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!» И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес: вот еще пустяки выдумали! Возвращайтесь-ка домой скорей!» Когда он возвратился, его ожидал сюрприз. Под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов. В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкой рукой аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова». Я слышал этот рассказ и неоднократно. Из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова, того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный ответственный пост в одном из банков, славя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез: «С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место, матушка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор. Это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе, при его жизни угасло невозвратимо».
1: «Уютный вечер» на свободном радио.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Империя. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Не так давно мы с Санычем опять побухтели слегка по поводу работы. Эти наши бухтения крайне полезны. Они помогают не только выпустить накопившийся пар, но и зафиксировать некоторые мысли, которые очень полезны для дальнейшего труда и даже жизни. «Я для себя понял, — сказал Саныч, когда градус беседы слегка поутих, — что важно во всем производить добавленную стоимость». Ну, правда, он сказал не добавленную стоимость, а added value, потому что у нас команда интернациональная, и термины мы иногда не переводим на родной язык. Но суть это не меняет. Добавленная стоимость, она и есть добавленная стоимость. Те, кто еще помнит азы экономической науки, возможно, вспомнят и этот термин. Те, кто не помнит, ничего страшного. Мы ведь сейчас будем не про экономику, а про практическую жизнь говорить. Скажем, увидели вы в своей церкви что-нибудь вас не особо устраивающее? Ну, например, лампочка в туалете уже давно не горит. Вы пишете пастору гневное письмо со всеми полагающимися «спешу проинформировать». Или не гневное, а доброе «спешу проинформировать». Но информация ваша дошла до пастора без добавленной стоимости. Вы в каком виде получили информацию, в том же виде ее пастору и передали. Рассмотрим эту же ситуацию с добавленной стоимостью. Увидев, что лампочка в туалете давно не горит, вы заказали в интернет-магазине нужную, организовали доставку. Заметьте, что не оплатили заказ, чтобы уж никто не возмущался здесь по поводу, что это я за это и платить должен. И написали пастору письмо о том, что во вторник привезут заказ с лампочкой. Его нужно будет оплатить и попросить кого-нибудь лампочку поменять. Добавленная стоимость. В отношениях между людьми это тоже работает. Отношения – взаимный труд, где обе стороны должны что-то привносить, иначе загнутся отношения. Добавленная стоимость. И уж особо о добавленной стоимости следует помнить тем, кого Бог наградил популярным нынче у многих качеством характера, снисходительно названным критическим складом ума. Способность видеть недостатки вокруг многие воспринимают как мандат на смелую правду в глаза. И лишь единицы из нас в конце концов учатся использовать этот дар для развития своих способностей молиться, решая проблемы не громогласностью своей критики, а силой Божьего вмешательства через молитву и работу Святого Духа. Если же, увидев повод для критики, вам тяжело сдержаться, вспомните о добавленной стоимости. Прикиньте, есть ли она в ваших словах, или вы просто передали информацию, не добавив ей никакой ценности. Разговор наш с Санычем был не очень долгим, но довольно сильно повлиял на меня. Я вдруг начал оценивать все, что я делаю, в свете того, была ли польза от этого дела, или все осталось как было. Чего и вам желаю.
2: Свободном радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Иисус устал от пути. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 6 стих. Устав, Иисус сел у колодца. Эта усталость ясно указывает на то, что Господь Иисус был настоящим человеком. Он отдавал самого себя для служения другим. Он шел пешком через Самарию, устал и сел. И все же он был Бог. Искушая Иисуса, сатана процитировал Библию: «Ангелам своим заповедуют о тебе и на руках понесут тебя». Да, Иисус мог воспользоваться этим, чтобы не почувствовать той усталости, но все Евангелия показывают, что он познал и усталость, и голод, и жажду. Более того, всю свою жизнь на земле он нес тяжелое моральное бремя, когда никто по-настоящему его не понимал. Он видел злобу и эгоизм в сердцах тех, кто его окружал, и он видел тот час, когда на кресте он должен был понести все наши грехи, как если бы они были его собственными. Иисус смирил себя, чтобы стать человеком. Он страдал на земле, он вошел в наше бедственное положение и испытал все, что выпадает нам на нашем пути, будучи искушен во всем, кроме греха. Как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Послание к евреям, 2 глава, 18 стих.

Макс Лукада. Что увидел бы в Гефсиманском саду сторонний наблюдатель? Во-первых, он увидел бы неотвеченную молитву. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Это был отнюдь неспокойный и умиротворенный молитвенный час. Он взывал, что аж был пот его, как капли крови, падающие на землю. Никогда на земле никто не приносил такое горячее и срочное прошение. И никогда небеса не отвечали такой оглушающей тишиной. Молитва Иисуса была без ответа. Иисус и молитва без ответа. Разве стал бы Бог, владеющий стадом, пасущихся на тысячах холмов, удерживать что-то от своего собственного сына? А он сделал это той ночью. Иисусу не только пришлось столкнуться с неотвеченной молитвой, но и с неплодотворным служением. Те самые люди, кого он пришел спасти, теперь приблизились, чтобы его арестовать. Он мог видеть в плохом хорошее, в страдании цель и в проблеме присутствие Божье. Он находил смысл в боли. Иисус воспринимал трудности как необходимую часть более великого плана. Там, где люди видели серое небо, он видел божественный промысел.

0: ученики его, придя же на место, сказал им:
1: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение».
0: И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря:
1: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет».
0: Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им:
1: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение».
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Бывает такое. Куча народу провозглашает чудо или пробуждение, а ни того, ни другого ко времени, которое они указывают, не происходит. И как-то неловко становится, хочется спрятаться куда-нибудь. Что же это? Веры не хватило? Или все-таки мы заблуждаемся, выдавая желаемое за действительное и диктуя Богу свои условия и свои представления, как будет лучше? Пытаться схватить Бога и трясти его, пока не придет благодать, занятие неблагодарное. Из этого редко получается что-то хорошее.
1: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Мудрость учителя лапшами-маушами.
1: Наушами.
2: Ой, простите, пожалуйста.
1: Каким же просветлением мне одарить тебя, чадо?
3: Петрович украл у меня ручку.
1: Ты что, хочешь осудить своего брата?
4: Но лапшами. Разве воровство это неплохо?
1: В этом мире все относительно. Нравственность тоже относительно. Нет абсолютов. Нет.
4: На самом деле? Нет абсолютов?
1: Абсолютно. Ты не можешь навязывать другим свои ценности.
4: И все-таки лапшами. Мне кажется, воровать плохо.
1: Дорогой мой Гарик, таких понятий, как плохо и хорошо, тоже нет. Ну ладно. Ради тебя я пойду и сейчас же поговорю с этим Петровичем.
3: Не думаю. Он только что уехал на вашей машине.
1: Что? Он угнал мою машину? Как он посмел?
3: А вы только что говорили, что воровство это нормально.
1: Но это же моя машина.
4: Так, кто решает, что хорошо, а что плохо?
1: Прекрати философствовать и принеси мне телефон сейчас же.
3: Так значит, говорите таких понятий, как хорошо и плохо, нет?
1: Подай телефон, говорю тебе.
3: Нет, пока плохо, не обошлись с тобой.
1: Набери же 02, наконец.
0: Мудрость учителя лапшами-маушами.
1: На ушах.
2: Ой, простите, пожалуйста.
5: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Марка.
1: Вечером того дня сказал им:
2: «Переправимся на ту сторону».
1: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему:
3: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
1: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
2: «Умолкни, перестань!»
1: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
2: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
1: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
4: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»

0: что-нибудь скажи. Я верю, я помню, путь мне укажи.
1: Наталья Мелешко. Встреча с Господом. В жизни главное — встреча с Господом. Встреча с Господом в сердце своем. Эта встреча дана не просто нам, не случайно все в мире земном. Эта встреча — Божие таинство. Но все явно меняется в нас. Жизнь земная мгновение тянется, а рождается вечность сейчас. Благодать Его изливается, и дана милость Божья для всех. Кто нуждается, пусть покается. Бог простит и отпустится грех. И войдет Господь в сердце грешное, исцелит и очистит его, и отступится безутешное, бездна горя, тоски и тревог. Жизнь наполнится тихой радостью, светом Божьим, любовью Христа. Сердце бедное станет благостным, воспоют славу Богу уста. Не пройдите же встречу с Господом, отвергая Его благодать. Эта встреча дана не просто нам, в Сыне Божьем, сыновство принять. В жизни главное — встреча с Господом, встреча с Господом в сердце своем.

0: 15 ноября 2020 года на экраны выходит рождественский фильм, основанный на реальных событиях «Фермер и красавица. Спасение Санта-Лэнда». Главные роли в картине исполнили Джен Годсон, Джим Чендлер и Джон Шнайдер. Как говорится в описании картины, главная героиня, модель из Нью-Йорка, возвращается на рождественские каникулы в родной городок под названием Санта-Лэнд. Здесь она встречает своего друга детства и влюбляется, осознав, что настоящая красота исходит из сердца, а не от милого личика. Это чудесная семейная рождественская история, вдохновленная реальными событиями. Фильм «Фермер и красавица. Спасение Санта-Лэнда».
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Молитвенная жизнь. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Евангелие от Луки, 6 глава, 12 стих. Лука сообщает, что Иисус провел в молитве всю ночь, прежде чем избрал 12 апостолов. Почему в Евангелиях неоднократно упоминается, что Иисус молился? Давайте вспомним, как Он, Сын Бога, смирил Себя, став человеком, уничижил Себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку. Какая же невообразимая дистанция между вечным Богом и людьми! Иисус был Богом и остался Богом, но, став человеком, Он добровольно принял зависимое положение. Одна из причин интенсивной молитвенной жизни Иисуса заключалась в том, что Он, как истинный человек, полностью подчинился воле Бога. Он никогда не делал и не говорил того, что не соответствовало помышлениям Бога. Он единственный, кто в течение всей своей жизни был абсолютно послушным, послушным даже до смерти и смерти крестной. Молитвенная жизнь Иисуса является примером для нас. Как Он жил, так и мы должны. Для этого нужно покаяться и в вере прийти к Богу. Многие отрывки Библии призывают нас регулярно молиться. Молитва сохраняет и укрепляет отношения верующего с Богом. Она дает возможность верить все свои заботы в руки Бога. Она помогает принимать правильные решения и защищает от искушений. А еще она делает верующих полезными слугами Бога в этом мире.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Петра.
2: Будьте трезвы, не спите. Ваш противник, дьявол, бродит, как рычащий лев, и ищет, кого сожрать. Вы должны противостоять ему, твердой в вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания. Но страдать нам совсем недолго. Бог, источник всякой милости, призвавший вас в единении со Христом Иисусом разделить свою вечную славу, вас исправит, укрепит, усилит, утвердит. Да будет могущество Его вовеки. Аминь.
3: Свободное радио.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Прощение. Всякий верующий в Него получит прощение грехов. Книга «Деяния апостолов», 10 глава, 43 стих. Однажды вне Иерусалима установили три креста. Справа и слева висели два разбойника, а посреди — Иисус Христос. Один из этих двух разбойников не хотел прощения. В свой смертный час он не придумал ничего лучшего, как злословить Спасителя. Его совесть была ожесточена, его сердце было невосприимчиво. Он жил без Бога и умирал без Бога. Другой же просил прощения. Он был ничуть не лучше своего товарища. Но он признал, что распятие было справедливым приговором за содеянное. Он перед всеми засвидетельствовал: «Мы достойные по делам нашим приняли». И все же он искал у Господа Иисуса Христа помощи. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое», — сказал он. Поскольку он доверился Спасителю, то он обрел мир с Богом сразу перед своей смертью. Иисус Христос умер на кресте, чтобы тем, кто кается, было даровано прощение. Его, невинного, приговорили к смерти. Он не совершил ни одного греха за всю свою жизнь. Как чистый и святой, он мог отдать свою жизнь за вину других. Своей жертвенной смертью он представил Богу возможность прощать грехи. Признаем ли мы свою вину, как это сделал второй преступник, притязая на божественное прощение через веру в Иисуса Христа?